0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Лина Харлашкина. Я живу в Тамбове на Динамо.
0: Зачем нужно верить в Бога?
1: Значит, верить в Бога, любить Его и ходить для Него, делать там что-то. Ходить в церковь, читать Библию, молиться и просить Его о чем-то.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Например, я молюсь за какой-то конкурс и выигрываю на конкурсе.
0: Твоя любимая история из Библии?
1: Больше всего мне нравится история про этого Иосифа. Второго братья бросили его в колодец пустой, потом продали.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Ну, в чем-то ограничивает, в чем-то дает свободу. Потому что, например, те заповеди, их же надо исполнять, чтобы попасть в райский сад.
2: Надежда есть всегда.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался

0: праздник иудейский поставления кущи. Тогда братья его сказали ему:
1: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру».
0: Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им:
2: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось».
0: Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник неявно, как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили:
3: «Где он?»
0: И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили:
3: «Нет, но обольщает народ».
0: Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.

0: Всем привет! Одним из главных архитектурных символов России является известный всем храм с разноцветными куполами. Его официальное название — Собор Покрова на Рву. Но большее распространение получило наименование «Храм Василия Блаженного». Кем же был этот Василий? Московский юродивый обладал даром предвидения и предсказал пожар 1547 года, в котором была уничтожена почти треть Москвы. Почти всю жизнь он подвергал себя лишениям, в любую погоду ходил без одежды и обуви и не имел крова. Когда он умер, его отпевал митрополит Макарий, а гроб несли сам Иоанн Грозный с боярами. Это редкий пример славы Божьего служителя на земле. И нам почести и похвалы от людей ожидать не стоит. И лучше все-таки ориентироваться на Бога и ждать похвалы от Него.
1: Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Карнавал в католических странах – это, по сути, прямой аналог Масленицы. И тот, и другой праздник отмечаются перед Великим постом и были в свое время адаптированы церквями из народных языческих праздников. И само слово «карнавал», по одной из версий, означает «прощай мясо» от латинского «carne vale».

0: Макс Лукада. А вот интересно, что если бы на полпути к гробу обе Марии взяли и передумали? Что если бы, посмотрев друг на друга и пожав плечами, сказали: «И к чему все это?» Что если бы они бросили все, и одна из них, сокрушенно заломив руки, зарыдала: «Почему только мне есть до всего дела? Я и так устала. Пусть Андрей сделает хоть что-нибудь для разнообразия. Пусть Нафанаил проявит себя». Было или не было у них такого искушения, не знаю. Но я рад, что они не остановились. Иначе все было бы трагично. Понимаете, мы знаем то, что им было неизвестно. Мы знаем, что Отец наш Небесный наблюдал за ними. Марии думали, они одни, но то было не так. Они полагали, их поход к гробу остается незамеченным. Они ошибались. Господь знал. Он видел, как они шли в гору. Он отмерял их шаги. Страхи их сердец вызывали у него улыбку, а их преданность – умиление. И, ожидая их, он приготовил сюрприз. Теперь слушайте внимательно. Сегодня я впервые обратил внимание именно на это. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Почему ангел отвалил камень? Для кого он сделал это? Для Иисуса? Я всегда так думал и ужасно радовался, что ангел сдвинул камень, чтобы Иисус мог выйти. Но разве для Иисуса нужно было убирать камень? Разве Бог нуждается в помощи? Разве победивший смерть настолько слаб, что не в состоянии отвалить камень сам? «Эй, вы там! Помогите кто-нибудь толкнуть этот камень, чтобы мне выйти!» Вовсе нет. По тексту создается впечатление, что Иисуса в гробе уже не было, когда отвалили камень. Нигде в Евангелиях не сказано, что ангел откатил камень для Иисуса. Тогда для кого это было сделано? Послушайте, что говорит ангел. «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Камень был отвален не для Иисуса, а для женщин. Не для того, чтобы Иисус мог выйти, а для того, чтобы они могли войти и посмотреть внутри. И тогда одна Мария смотрит на другую, и на лице ее появляется та же улыбка, что в тот раз, когда из корзины доставали и доставали рыбу и хлеб. Прежняя любовь оживает, и вдруг оказывается, что можно снова мечтать. «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что Иисус воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Дважды говорить им не надо. Они поворачиваются и пускаются бежать в город. Темень ушла, солнце взошло, Сына Божьего нет в гробе. Но это только начало. Их ждет еще один сюрприз. «И се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь». И они, приступившие, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». В чем же наука? Всего в трех словах. Не опускайте рук. Жизнь беспросветна. Не сдавайтесь. Дорога длинна. Продолжайте идти. Ночь темна. Не бойтесь. Господь наблюдает за вами. Откуда вам знать, может, в этот самый момент он велит ангелу отвалить камень от гроба? Откуда вам знать, возможно, помощь уже в пути? Возможно, обидевший вас уже готов извиниться? Возможно, уже есть работа для вас? Не сдавайтесь, иначе молитва может остаться неотвеченной.
1: Слушайте «Свободное радио».

0: поверхности. Внутрь кладется горсть риса и ягод, которыми любят лакомиться обезьяны. Охотник прячется, и обезьяны подходят ближе. Любопытные от природы, они со всех сторон рассматривают находку. Когда же какая-нибудь из них обнаруживает внутри лакомство, немедленно просовывает внутрь лапу и жадно хватает пищу в горсть. Но, как мы уже сказали, у кувшина очень узкое горлышко. Свободная ладонь может проскользнуть, а кулак, полный лакомств, нет. И обезьяна изо всех сил тянет лапу наружу, но, не желая расстаться с добычей, продолжает оставаться в ловушке. Даже когда видит приближающегося охотника, обезьяна ни за что не разожмет кулак. Без всяких затруднений охотник преспокойно хватает глупое животное и сажает к себе в мешок. А кувшин с приманкой остается ожидать новой жертвы. Это всегда работает. Дьявол – охотник за людьми. Библия учит, что дьявол всегда ищет возможности кого-нибудь обмануть и погубить. И для каждого из нас у сатаны найдется приманка в виде самых различных искушений и соблазнов. За что держимся мы? И стоит ли оно того? Неужели дьявольские лакомства нам дороже свободы и спасения? Неужели свободную и счастливую жизнь с Богом мы променяем на рабскую и пустую жизнь без Него? Но позвольте, мы же все-таки умнее обезьян.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Пусть другой тебя хвалит, а не твои уста, посторонний, а не твой язык.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: по вере родителей, Бог вмешался в мою жизнь. И надо сказать, то, что я христианин и служитель на сегодняшний день, это великий Божий промысел и его премудрость.
1: Олег Александрович воспитывался в верующей семье, и любовь к Богу была привита с детства.
0: Мы в своей семье с раннего детства имели духовные такие общения. Родители устраивали для нас Новый год, Рождество. Вот отец писал стихи горячие, он их так горячо декламировал. Вот такая убежденность его, как бы она передавалась мне.
1: Особые испытания семья Олега Александровича пережила, когда их отца арестовали за веру.
0: Когда арестовали отца, то вот здесь как бы была проверка нашей веры. Мы молились. Отцу дали 5 лет, но через 3 года отец получает амнистию, и он возвращается снова к нам. Это было как ответ на молитву. В этом мы увидели, что Бог действует.
1: Олег Александрович никогда не сомневался в Боге, но в те времена к верующим детям относились с неприязнью.
0: Моя учительница была атеистка, но очень агрессивная такая. Можно было услышать от нее самое-самое плохое против верующих.
1: Естественно, послушные дети старались избегать дружбы со странным верующим. Поэтому приходилось Олегу Александровичу общаться с неугодными детьми.
0: С такими больше как-то контакт приходилось находить, чем с хорошими людьми. Но у нас еще вот огромный плюс был то, что у нас несколько семей на нашей улице были верующие. И везде подрастала молодежь. А мы, как самые старшие были, мы первые пошли вот в церковь.
1: Но, однако, мир притягивал к себе очень сильно.
0: Конечно, мир работал гораздо активнее. Меня бы могло бы, увлечь что угодно. Вот это была юность, искушение, соблазны. Вот это все надо было, отбросить от себя.
1: Ах, юность, юность, она отважна и полна героизма. Юность думает лишь о настоящем, а Бог уже знал будущее юного Олега Александровича и поэтому стучался в его сердце с вопросом: «Юноша, по какому пути ты пойдешь?»
0: Я знал, что Бог мне задает этот вопрос. И было время, когда мне было 17 лет, пожилые братья, они так задали мне вопрос: «Олег, как ты думаешь, пойдешь ты в мир или ты пойдешь за Христом?» И вот до этого момента Господь меня уже подготовил к ответу. Потому что я очень сильно болел. Я лежал в больнице где-то 3 месяца. Буквально приступы сердечные не проходили. И когда я даже лежал в больнице, я знал, почему это происходит. Я видел, что у меня не было твердого сердечного решения. Я стоял еще на распутье. Это время, когда Бог ожидал моего волевого решения. Я мог бы сказать «нет».
1: Это было время борьбы. Казалось бы, между «да» и «нет» не такое большое расстояние, но как оно много значит в жизни человека. Олег Александрович сказал Христу «да, я хочу идти за тобой».
0: И вот когда все-таки я сказал «да», тогда Господь постепенно стал меня исцелять. И вот по мере моего утверждения и Господь давал мне и здоровье, и силы.
1: В 17 лет Олег Александрович принимал крещение.
0: Нужно было пойти на речку, там купаются люди, и идет какая-то группа людей. И мне нужно было в присутствии всех в то время сказать Богу, что «да, я посвящаю себя тебе». Мне было трудно это делать, но я это делал добровольно. Я помолился Господу и сказал: «Господь, я не знаю вот этого пути, как я им пойду, но ты знаешь, проведи меня этим путем сам».
1: После крещения Олег Александрович не ощутил сразу же каких-то перемен, но он уже почувствовал ответственность перед Богом за свой путь.
0: Дальнейшая борьба, она была уже, легче. То есть у меня уже решение было в сердце. Поэтому, были искушения разные в жизни, но Господь как-то давал преодолевать. И даже какие-то привычки были, они уже стали как-то угасать и уходить дальше, дальше. И вместе с болезнью, кстати.
1: На сегодняшний день Олег Александрович является служителем церкви. И он не жалеет, что выбрал именно этот путь. Рано или поздно каждый из нас окажется перед выбором – идти за Богом или отвернуться от Него. Мы можем сделать первый шаг от Христа, но лучше сделать первый шаг навстречу Христу.
0: После встречи со Христом жизнь человека либо обретает смысл, либо теряет смысл совсем. Если вот этого волевого решения нет, а есть вспышка чувств, и вот пока еще эти чувства горят, человек очень много может принять решений, но он их не исполнит. Почему? Чувства угасли, и у человека пропала инициатива. Он опять тот же самый, который и был. То есть здесь вот все-таки при решении следовать за Господом непременно должен участвовать разум человека, его воля. Как это сделать? Это можно очень просто сделать. Это просто можно даже и не вслух, а в сердце своем сказать: «Господи, я иду за Тобой».
1: Дорогой друг, прими твердое решение следовать за Господом, и тогда Бог сам начнет действовать в твоей жизни. Это была программа «Вечность в миниатюре». В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан. С вами была Ольга Милтенис. До встречи!
2: Наш сайт – свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Иногда диву даешься. Все знают и разбираются во всех вопросах. Эксперты в медицине, науке, геополитике и библеистике в одном флаконе, и они повсюду. Я же с годами все больше понимаю, что я ничегошеньки не понимаю и совершенно выбился из сил что-либо понять. Подожду, пока не встречусь с Богом, тогда у него и спрошу, что да как. А пока постараюсь не выносить преждевременных суждений.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Имеет ли христианин право на сомнение? Один мой знакомый из верующих как-то сказал мне: «Если у тебя возникают сомнения в спасении, ты не родилась свыше». Эти слова меня очень расстроили, ведь даже после крещения наступали такие тяжелые минуты в жизни, когда я думала: а вдруг Бог меня оставил? А что, если Он не ответит на молитвы, не спасет? Потом я услышала проповедь об Иоанне Крестителе, как он в темнице посылал учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Тот, кто крестил его и видел чудеса, в страшный час усомнился. А сколько раз сомневались ученики Иисуса? Апостол Петр, Фома, те двое, что шли в Эммаус. А ведь они были рядом, видели все. Но Господь простил им неверие. Наше сомнение не означает того, что мы не спасены. Больше того, сомнения нужны. Они помогают нам глубже постигать Писание. Когда мы пытаемся их разрешить, мы внимательнее читаем Евангелие. Они не дают нам уйти в фанатизм, рубить с плеча, осуждать других. Сомнения – часть веры, ведь вера достигается их преодолением.

0: Здравствуйте. Я бы хотел подать заявление на регистрацию брака.
1: Чего? Громче говори, я плохо слышу.
0: Я бы хотел подать заявление на регистрацию брака.
1: Вы? На регистрацию?
0: Ну да, а в чем дело?
2: Вы хорошо подумали.
0: Ну, а в чем дело?
2: Ну, знаете, поначалу все так романтично и мило, но поверьте мне, все изменится уже через несколько дней после медового месяца.
0: Как это?
2: Так и знал. Плохо подумали.
0: Да, ну...
2: Понимаете, как бы это вам сказать, все начинается с пустяков. Типа того, что-то не на то место положил рулон туалетной бумаги, или что-то не так сложил полотенце, потом она начинает тебе пилить. За каждую мелочь при всяком удобном случае сравнивает со своим папашей и мамашей. Жалобы, обиды, скрытая враждебность и никакой романтики. Вот что вас ждет, молодой человек. Извините, мне надо идти. Всего хорошего.
0: Не понял.
3: Добрый день, вы по поводу регистрации?
0: Ну, да нет, знаете, я передумал. Благодаря вашему сотруднику.
3: Какому еще сотруднику? Я сегодня одна на приеме.
0: Как? Да только что вон, ну, вон за тем столом сидел.
3: А, этот? Да никакой это не сотрудник. Это дворник зашел погреться. Он что, пытался вас отговорить от вступления в брак?
0: Ну, что-то вроде того.
3: Да не слушайте вы его. Особенно, если вы верите в Бога.
0: Ну да, я верю. Ну, а какое отношение это имеет к браку?
3: Тот дворник ярый атеист. Но если и вы, и ваша невеста любите Бога, если вы изучаете Его Слово и вместе молитесь, У вас намного больше шансов стать счастливой семьей.
0: Да?
3: А сейчас поднимите правую руку.
0: Зачем?
3: Ну, поднимите. Никто не смотрит.
0: Ну, ладно. Ну, хорошо, поднял.
3: Обещаете ли вы, что когда поступите неправильно, будете признавать свою вину?
0: Ну, обещаю.
3: Что будете прощать вашу жену, как и Христос простил вас?
0: Обещаю.
3: Что вы будете принимать помощь от других?
0: Хорошо.
3: Что будете молиться о ваших отношениях?
0: Обещаю.
3: В таком случае вот, возьмите бланк заявления.
0: Спасибо.
3: Заполните его вместе с невестой и приносите завтра.
0: Спасибо вам.
3: Есть только одна причина, из-за которой христианская семья может разрушиться. Только если муж и жена забудут, что они однажды пообещали Богу. Служить друг другу, заботиться друг о друге и любить друг друга ради Христа.
0: Это вы о вашем дворнике, что ли?
3: Да нет. Сомневаюсь, что он вообще когда-либо любил кого-то, кроме себя.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Энтони Флю. Энтони Флю родился 11 февраля 1923 года в Лондоне. Он учился в кембриджской школе Сент-Фейт, а затем в школе Кингсвуд в курортном городе Бат. Несмотря на то, что отец Энтони был священником-методистом и настаивал на религиозном воспитании, мальчик в возрасте 15 лет разуверился в существовании Бога и стал убежденным атеистом. Во время Второй мировой войны Флю изучал японский язык в школе восточных и африканских исследований Лондонского университета и служил офицером разведки королевских ВВС. Проведя некоторое время в топографическом департаменте британского адмиралтейства, в июне 44 года Флю был откомандирован в Блетчли-парк, где в то время располагался один из центров дешифровки. Именно там велись работы по взлому знаменитой немецкой «Энигмы». После войны Энтони Флю увлекся философией и с отличием окончил Оксфордский колледж Сент-Джон, получив первый приз – стипендию Джона Лока в 1948 году. Он был аспирантом у профессора Гилберта Райла, одного из основоположников лингвистической философии, и весьма заинтересовался этим направлением науки. В течение года Энтони Флю читал лекции в колледже Крайстчёрч в Оксфорде, затем 4 года преподавал в Арбендине и 20 лет служил профессором философии в университете Киля. С 1973 по 1983 год профессор Флю преподавал в университете Ридинга. Именно в этот период он разработал один из самых знаменитых его аргументов – ложный логический вывод, известный как «Ни один настоящий шотландец» в своей книге «Мышление о мышлении», изданной в 1975 году. Выйдя в отставку, профессор Флю несколько лет преподавал на полставки в Йоркском университете Торонто. В разное время профессор Флю был вице-президентом Британской ассоциации рационалистов-журналистов, которая отстаивает право человека на свободу совести и исповедует принципы рационализма. Также он был председателем общества добровольной эвтаназии и членом Международной академии гуманизма. Помимо своей постоянной академической деятельности, профессор читал лекции по приглашениям университетов всего мира. Большую часть своей жизни Энтони Флю был решительным сторонником атеизма, отрицая слепую веру и заявляя, что пока не появятся научно подтвержденные данные о существовании Бога, следует придерживаться атеистических взглядов. Он также подвергал критике идею жизни после смерти, свободу выбора добра и зла и значимость самого понятия Бога. Однако профессор резко изменил свои взгляды после конференции, имевшей место в мае 2003 года в Институте метанаучных исследований штата Техас, и даже написал при участии писателя Роя Абрахама Варгеза книгу «Бог существует», как один из самых известных в мире атеистов изменил свое мнение. Книга немедленно стала предметом споров, а статья «Нью-Йорк Таймс», утверждавшая, что основным автором был Варгез, только подлила масло в огонь. В 2004 году выступление профессора в видеофильме, снятом по материалам конференции, произвело настоящий фурор в научном мире. В нем он заявил, что последние исследования в области биологии и особенно исследования ДНК доказывают, что участие высшего разума было обязательным условием эволюции. Однако, несмотря на то, что самый убежденный атеист современности признал крах атеистической теории развития живых организмов, он, к разочарованию верующих, не стал христианином, поскольку, по мнению профессора, Бог не имеет ничего общего с религиозными представлениями христиан или мусульман о нем. Энтони Флю скончался 8 апреля 2010 года в возрасте 87 лет.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Евангелие от Марка.
1: «И сказал им:
2: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
1: И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу:
3: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну Моисею, одну и одну Илии».
1: Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий:
4: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
1: И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили Его:
5: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
1: Он сказал им в ответ:
2: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем».
6: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: 9 из 10 родителей малышей очень резко одергивают. Почти всегда. И с таким, знаете, извиняющимся раздражением. Мол, ну, что с него взять? Он у меня так себе. Перед чужими людьми, как будто бы родители пытаются оправдаться, особенно папы. Простите меня, дорогие мужчины, но особенно папы в этом замечены. Куда ты прешь? Ты что, не видишь? Разуй глаза. И знаете, вот эта вся тема, вот подобная интонация. Малыш-то еще, ну, он действительно еще не видит дальше, чем там ближайшие 3, 5, 10 сантиметров перед его носом. И вот эти все выкрики, мол, ты как баран, разуй глаза. Ой, это, к сожалению, вообще не редкость. Командное общение с детьми. Дай сюда, отойди, положи, хватит, перестань. Вот это льется на детей бесконечно. Как команды собакам раздаются. В парках, скверах, аллеях, детских площадках, где, казалось бы, гуляй, дыши, старайся быть максимально расслабленным. Я понимаю, есть оправдания, можете закидывать меня гнилыми помидорами. Я понимаю, что может быть и накопленная усталость, и там мама неделю не спит уже, папа, может быть, на трех работах отработал, а ему еще вручили дитятка погулять. Возможно. Но в большинстве случаев, давайте будем честными, усталость ни при чем. Это стиль общения. Стиль общения, замешанный на страхе. Не лезь, прекрати, ткнешь в глаз, упадешь. Это наши страхи. И если все это обобщить, получается, что над малышом огромный разноцветный мир, а сзади всегда голос одного из родителей. «Перестань! Сколько можно? Сколько раз тебе говорить?» И что самое интересное, вот этот голос сзади, он может звучать даже когда малышу уже 30 или 40 лет.
1: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 3 мая 1632 года в многодетной семье во Франции родилась Мари-Катрин де Симон де Лонпре. Девочку отдали на воспитание бабушке по материнской линии. Двери новообретенного дома Мари-Катрин всегда были открыты для бедняков и больных. Девочка росла в такой среде. С детства она загорелась желанием посвятить себя служению Богу и с 12 лет стала жить при монастыре. 2 годами позже ее овдовевшая бабушка также присоединилась к ней. Вскоре Мари-Катрин отправилась как миссионерка в Канаду, где в 17 веке постоянно шли франко-индейские войны. По прибытии она стойко переносила суровость канадских зим, нехватку продовольствия и постоянные угрозы со стороны иракезов. В марте 1649 года иракезы штурмом взяли форт Сент-Игнас, где после длительных и ужасных пыток наставники миссии претерпели мученическую смерть. После этого бразды правления взяла на себя юная сестра Мари-Катрин. Здесь она показала силу духа. Она трудилась, не покладая рук, изучала индейские языки и с любовью принимала больных и лишенных. Благодаря такой помощи монахиня заслужила доверие коренного населения и с успехом преподавала им катехизис, приводя к крещению многих. Также благодаря Мари-Катрин благочестивым гражданином стал и губернатор Новой Франции господин Мези. Епископ Канады, видя важное предназначение девушки и ее дела, госпиталя Отель-Дьё-де-Кебек, часто советовался с ней и просил молиться за епархию. Всю свою недолгую жизнь Мари-Катрин положила на дело спасения Новой Франции. Ее считают соучредителем церкви в Канаде. 23 апреля 1989 года Мари-Катрин Лонпре была беатифицирована римским папой Иоанном Павлом II.
3: След в истории.

0: 150-й псалом. Аллилуйя! Славьте Бога в Его святилище! Славьте Его на небесах, твердыня Его! Славьте Его за могущественные дела Его! Славьте Его за безмерное величие Его! Славьте Его звучанием рогов! Славьте Его на арфах и лирах! Славьте Его с бубнами и танцами! Славьте Его на струнных инструментах и свирелях! Славьте Его на громких тарелках! Славьте Его на тарелках громогласных! Все дышащее да славит Господа! Аллилуйя!
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. «Моя жизнь, жизнь потворства похоти, была бессмысленна и зла. И потому ответ – жизнь зла и бессмысленна. Относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже разум для того, чтобы понять ее».
2: Свободном радио.

0: прожигаю годы.
1: Приветствую, друзья! В студии «Свободного радио» Наташа Романцова. А с вами случалось, что вам так что-то хотелось доказать, объяснить, достучаться, что вы невольно начинали говорить все громче и громче. А вы знаете, что лишь немногие обладают этим даром – не повышать голос в ответ на крик собеседника. Бывали в подобных ситуациях? Получалось держать себя в руках? Разрешите угадаю, пока доказывали второй половине, что умеете молчать, сорвался голос. Так все было.
2: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что я могу дать Богу? Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Псалом 115, 3 стих. Зная, что бабушка любит цветы, наши внучки иногда выходят в наш сад и собирают цветы для нее. Они собирают неаккуратно. Обычно они коротко срезают стебли, и часто в поисках подходящих цветов они оставляют после себя тропинку из затоптанных растений. Сад принадлежит не им, он наш. Они идут в наш сад, чтобы собрать цветы в подарок для моей жены Кей. Но знаете что? Мы обожаем эти подарки. Я думаю, Бог принимает наши дары с таким же отношением. У Него нет ни в чем нужды, и потому что Господня земля, и что наполняет ее, что бы мы ни дали Ему из материальных вещей, оно в любом случае и так принадлежит Ему. Иногда мы проходим через Его сад в поисках цветов, которые могли бы собрать для Него. И мы оставляем после себя беспорядок, однако Он принимает то, что мы Ему приносим, с любящей добротой. Когда мы задумываемся обо всем том, что сделал для нас Бог, и обо всем, чем Он нас обеспечил — спасением, очищением, надеждой на небеса — у нас появляется желание тоже что-то дать Ему. Что могли бы мы дать Богу? Что могли бы мы дать Богу, что представляло бы ценность для Него? Есть только одно, что на самом деле Он хочет от вас. Только одно — Он хочет ваше сердце. Отец, когда мы думаем обо всем, что Ты дал нам, спасении, вечной жизни, нашем хлебе насущном, мы задумываемся о том, что мы могли бы дать Тебе. И поэтому, Господь, желая дать Тебе жертву благодарения, мы даем Тебе наши сердца и наши жизни. Аминь.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Петр Мамонов. Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопрос. Я прожил сегодняшний день. Кому-нибудь от этого было хорошо?

0: Марка.
1: Иисус, оглядевшись вокруг, сказал ученикам: «Как трудно зажиточным войти в Царство Бога!» Учеников изумили его слова, но Иисус повторил: «Дети мои, как трудно войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Они были так поражены, что между собой говорили: «Кто же тогда может спастись?» Иисус, посмотрев на них, сказал: «Для людей это невозможно, но не для Бога. Для Бога все возможно». Тогда заговорил Петр: «А вот мы оставили все и пошли за тобой». «Верно вам говорю», — сказал Иисус. «Всякий, кто оставил дом, братьев, сестер, мать, отца, детей, поля ради меня и ради радостной вести, получит теперь, в этом веке, во сто раз больше домов, братьев, сестер, матерей, детей, полей, но и преследований тоже, а в веке будущем — вечную жизнь». Но многие из тех, что сейчас первые, станут последними, а последние — первыми.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу».
2: Свободное радио.

0: 41 Псалом. «Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся. Но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Ни таковы нечестивые. Они как мекина, которую гонит ветер. Поэтому не устоят на суде нечестивые и грешники в собрании праведных. Ведь Господь охраняет путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Утром, направляясь в город, Иисус почувствовал голод. Увидев смоковницу у дороги, он подошел к ней, но ничего на ней не нашел, кроме листвы, и сказал ей: «Так пусть никогда не будет на тебе плодов». И смоковница вмиг засохла. Ученики, увидев это, изумились. «Почему эта смоковница вмиг засохла?» — спросили они. «Верно вам говорю», — ответил Иисус. «Если есть у вас вера и не будет сомнений, то сделаете не только то, что я сделал со смоковницей, но даже если скажете этой горе: «Поднимись и бросься в море», так и будет. И все, о чем не попросите в молитве, получите, если будете верить».
3: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: Анна Андреевна Ахматова. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, и туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
1: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: И начал он говорить к народу притчу сию.
2: Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим.
1: Слышавшие же это, сказали:
3: «Да не будет!»
1: Но он, взглянув на них, сказал:
2: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу.
4: Свободное радио.

0: 113 псалом. «Когда вышел Израиль из Египта, и дом Иакова от народа чужеземного, Иуда стал его святилищем, Израиль его владением. Море увидело это и отступило. Река Иордан обратилась вспять. Горы запрыгали, как бараны, и холмы, как ягнята. Что с тобой, море, что ты отступила? И с тобой, Иордан, что ты обратился вспять? Что вы, горы, запрыгали, как бараны, и вы, холмы, как ягнята? Трепещи, земля, перед владыкой, пред Богом Иакова, который превратил скалу в озеро воды, камень в источник вод. Не нам, Господи, а имени Твоему да будет слава ради милости и верности Твоей. Зачем чужеземцам говорить, где же их Бог? Наш Бог на небесах и делает все, что Ему угодно. А их идолы, серебро и золото – дело рук человеческих. У них есть уста, но они не говорят. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат. Есть ноздри, но они не чувствуют запаха. У них есть руки, но они не осязают. Есть ноги, но они не ходят. И гортанью своей они не издают голоса. Делающие их и надеющиеся на них, да будут подобны им. Израиль, уповай на Господа, Он их помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он их помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он их помощь и щит. Господь нас помнит и благословит. Благословит дом Израилев, благословит дом Ааронов, благословит всех боящихся Господа, малых и великих. Господь умножит вас более и более, вас и ваших детей. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небеса принадлежат Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. Не мертвые восхваляют Господа, и не нисходящие в тишину, а мы прославим Господа отныне и вовеки. Аллилуйя!
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше золота или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды и во имя Господне».
2: Свободное радио. Выбирай лучшее.

Воронкова Ольга. Бог нужен всем, и бедным, и богатым, бомжу, что поселился под мостом. Все потому, он любящий и святый, и только им мы дышим и живем. Бог нужен добрым, злым и равнодушным, ведь без него у жизни смысла нет. Когда вопросы мучат наши души, лишь только Бог дает на них ответ. Особенно Бог нужен, когда дети вдруг заболели или у них беда. Ты понимаешь, что никто на свете тебе помочь не сможет. И тогда бежишь к Отцу Небесному и горько тыкаешься пред Ним в грехах своих и просишь: «Накажи меня, но только спаси, сохрани детей моих». Бог нужен всем живущим на планете, ведь на кресте Он умер за людей. Нет никого на этом белом свете, кто мог бы полюбить тебя сильней.

0: час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 3 мая 1632 года в многодетной семье во Франции родилась Мари-Катрин де Симон де Лонпре. Девочку отдали на воспитание бабушке по материнской линии. Двери новообретенного дома Мари-Катрин всегда были открыты для бедняков и больных. Девочка росла в такой среде. С детства она загорелась желанием посвятить себя служению Богу и с 12 лет стала жить при монастыре. Двумя годами позже ее овдовевшая бабушка также присоединилась к ней. Вскоре Мари-Катрин отправилась как миссионерка в Канаду, где в 17 веке постоянно шли франко-индейские войны. По прибытии она стойко переносила суровость канадских зим, нехватку продовольствия и постоянные угрозы со стороны иракезов. В марте 1649 года иракезы штурмом взяли форт Сент-Игнас, где после длительных и ужасных пыток наставники миссии претерпели мученическую смерть. После этого бразды правления взяла на себя юная сестра Мари-Катрин. Здесь она показала силу духа. Она трудилась, не покладая рук, изучала индейские языки и с любовью принимала больных и лишенных. Благодаря такой помощи монахиня заслужила доверие коренного населения и с успехом преподавала им катехизис, приводя к крещению многих. Также благодаря Мари-Катрин благочестивым гражданином стал и губернатор Новой Франции господин Мези. Епископ Канады, видя важное предназначение девушки и ее дело, госпиталя Отель-Дью де Кебек, часто советовался с ней и просил молиться за епархию. Всю свою недолгую жизнь Мари-Катрин положила на дело спасения Новой Франции. Ее считают соучредителем церкви в Канаде. 23 апреля 1989 года Мари-Катрин Лонпре была беатифицирована римским папой Иоанном Павлом II.
2: След в истории.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали:
2: «Иисус, наставник, жалься над нами!»
1: Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся громким голосом, прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9?» «И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди. Тебя спасла твоя вера».
3: Свободное радио.

0: 98-й псалом. Господь царствует, пусть трепещут народы. Он восседает на херувимах, пусть содрогнется земля. Господь велик на Сионе, Он превознесен над всеми народами. Да восхвалят они Твое великое и грозное имя, свято оно. Царь могуществен и любит справедливость. Ты установил правосудие, суд и правду совершил в Иакове. Превознесите Господа нашего Бога и поклонитесь Ему у подножия Его, свят Он. Моисей и Аарон среди Его священников, и Самуил среди призывающих имя Его. Они призывали Господа, и Он ответил им. В облачном столпе говорил Он к ним. Они сохранили Его повеления и установления, которые Он им дал. Ты ответил им, о Господи наш Боже, Ты был для них Богом прощающим, но и наказывающим их за проступки. Превознесите Господа нашего Бога и прославляйте Его на Его святой горе, потому что свят Господь наш Бог.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Другую притчу предложил он им, говоря:
2: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“? Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“».
1: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
3: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
1: Он же сказал им в ответ:
2: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Что принести я Господу могу, Царю царей, Создателю вселенной? Что для Него я в мире сберегу? И что отдам я в этой жизни бренной? И разве есть Его нужда во мне? Песчинки малой в вечном мироздании, пылинки, пролетающие во мгле, нужны ли Господу мои старания? Но мне Господь любовь свою открыл, Он за меня на крест взошел однажды и жизнь отдал, и душу искупил. Все ценно для Него во мне, все важно. Я вся Ему принадлежу теперь. Что утаю я для себя, что скрою? Души и сердца внутреннюю дверь отныне настежь для Христа открою. Ему вверяю жизнь свой полне, и Господу все помыслы известны. Душа ликует радостью во мне, и льется свет любви Его чудесный.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим наше вступление к изучению первого соборного послания апостола Петра. В прошлый раз мы говорили о биографии апостола Петра, о его личности, как Христос призвал его вместе с его братом Андреем, когда он был рыбаком. И сказал ему Иисус: «Следуй за мною, я сделаю тебя ловцом человеков». Какова же была роль Петра, когда он был вместе с учениками, с 12 учениками, последовавшими за Христом? Петр, как вы знаете, рано определился как лидер. И он представлял интересы этой группы, группы 12 учеников. И Петр любил задавать вопросы. Он не только задавал вопросы, он и отвечал на них. Он любил быстро реагировать и отвечать. Он был импульсивным в своей преданности. И мы видели его верную преданность Христу. Но одна из трагических страниц его биографии – его отречение. Когда Христос был арестован и поведен на суд, Петр следовал за ним и трижды отрекся от Христа. Петр клялся и божился, что он не знает своего Спасителя, своего Господа, своего Учителя Иисуса Христа. Об этом больно вспоминать. Это описано в Евангелии от Марка, 14 главе. Он отрекся от Иисуса Христа. Это описано в Евангелии от Марка, 14 главе. 71 стих. Петр начал кляться и божиться: «Я не знаю человека сего, о котором вы говорите». И он сделал это три раза. 72 стих говорит: «Тогда петух запел во второй раз. Исполнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня. И начал плакать». Если бы такая трагедия случилась в вашей жизни, то вам показалось бы, что с вами покончено навсегда. Не так ли? Хотя я знаю, что никто из моих слушателей не поступал именно так, как Петр. Но каким-то другим образом вы могли отречься от нашего Господа. Своими делами, словами, своим стилем жизни в прошлом. Вы не были свидетелем Христа на том месте, где вы работали, или в вашей семье, или в отношениях с соседями. И вы теперь раскаиваетесь и плачете об этом. И вы думаете, что для вас уже не будет места в церкви после такого падения, после такого отречения. Вы так думаете. Но это не так. Это не конец. Евангелие – это добрая, благая весть, говорит о благодати. О благодати Божией, о благодати спасения для всякого грешника, верующего в Иисуса Христа, приходящего в покаянии. В следующей главе в Евангелии от Марка, в 16 главе, в описании сцены воскресного утра, обратите внимание на приглашение, которое обращено особенно к Петру, когда пришли женщины ко гробу и нашли его пустым. Христос воскрес! Евангелие от Марка, 16 глава, 6 стих. И далее. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого? Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где был он положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас Галилеи. Там его увидите, как он сказал вам». Скажите ученикам его и Петру. Многие богословы считают, что Евангелие от Марка – это записанные рассказы и мысли апостола Петра. Если это так, то это сам Петр добавил эти слова. И я представляю себе, что когда Петр, старый рыбак, дошел до этой части истории, то он смахнул слезу со своей щеки и почувствовал комок в горле. И если этого недостаточно, чтобы вас ободрить, то посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 21 главу. Это самая последняя глава Евангелия от Иоанна. И вот, описывая последнюю сцену, евангелист Иоанн пишет в 21:15, что ученики занялись снова рыбной ловлей. Казалось, что все их надежды рухнули, и они опять решили ловить рыбу.
3: Попробуем опять делать то, что мы делали в прошлом.
2: Но они ничего не поймали. Иисус пришел на берег моря и сказал им, где нужно закинуть сеть. Они послушались, и теперь они поймали такое огромное количество рыбы, что их сеть чуть не порвалась. И один из них тогда сказал, это Господь. Стих 7. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. И вот опять прежний импульсивный Петр. Большинство из нас подумают, нет, это не он. Но он быстро накидывает на себя одежду и ныряет. Это же Господь! Во Христе было нечто такое, что влекло Петра-неудачника к нему. И вот они снова вместе. Иисус, его ученики на берегу. Они вкушают рыбный завтрак, прекрасно приготовленный Христом. Читаем стих 15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели одни?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих!» Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси овец моих!» Вы только послушайте, что Иисус говорит Петру! «Возвращайся и снова принимайся за работу, которую я поручил тебе. Ты должен быть лидером и исполнять мою волю. Ты должен быть пастырем моих овец». Стих 17. Говорит ему в третий раз. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Иисус предлагает Петру вернуться и взяться серьезно за работу, стать лидером. Именно эту роль Бог приготовил для него. Это как бы вторая попытка для Петра исполнить волю Божию. Это еще раз посвящение. «Петр, теперь время для тебя приняться за труд». Господь знал, что Петр упал. Он знал, что его падение осталось в прошлом. Если бы у нас было сейчас время внимательно посмотреть книгу «Деяния апостолов», то мы обнаружили бы Петра как руководителя, лидера Первой Церкви. В первых 12 главах он является центральной фигурой. Вот только посмотрите. В первой главе книги «Деяния апостолов» Петр ведет процесс избрания 12-го апостола вместо Иуды. Иуды-предателя, который удавился. Петр проявляет себя как лидер в принятии этого решения. В «Деянии апостолов» во второй главе именно Петр проповедует в день Пятидесятницы. Это была его первая проповедь, провозгласившая Евангелие спасения и благодати в ранней церкви. Это Петр делает первый призыв прийти в покаяние ко Христу. И первые 3000 людей присоединяются к церкви через покаяние и крещение. В третьей главе описано, как Петр исцеляет хромого в храме. В четвертой главе «Деяния апостолов», как Петр предстает перед Синедрионом и продолжает говорить о Христе. В пятой главе Петр наблюдает за процессом воспитания и подготовки Анании и Сапфиры. В восьмой главе это Петр разбирается с Симоном Волхвом. В десятой главе это Петр. И в одиннадцатой главе он приводит язычника Корнилия и его семью к вере во Христа. Это Петр, руководитель ранней церкви. Петр. Этот человек был избран Богом написать два письма. Два послания, которые позже были включены в канон, в состав священных писаний. И вы знаете, кто даже не думал об этом? Это Петр. Я думаю, что если бы мы спросили Петра сразу же после его отречения, когда он оплакивал в покаянии случившееся и хотел вернуть потерянное. «Петр, ты знаешь, что Бог имеет в планах? чтобы ты написал одно или два послания, которые вошли бы в книгу книг, в это чудесное писание?» То наверняка Петр ответил бы: «Я? Никогда, никогда это не коснется меня». Он был бы шокирован. Христос прощает. Мы же, люди, склонны долго помнить зло, причиненное нам. И Вильям Шекспир писал в третьем акте Юлия Цезаря: «Зло людей будет жить после них, доброе же часто хоронится с их костями». Наш ум четко помнит недоброе и злое, сделанное нам. Но мы так быстро забываем все доброе и великое в жизни. Мы помним малое. Мы помним падение. И мы часто не помним величие жизни согрешившего. Петр – прекрасный пример человека, которому был дан второй шанс. Разве вы не рады, что Бог сделал это с ним? Потому что если Господь дает возможность Петру начать все снова, и он также предлагает эту возможность мне и вам. Ну а теперь давайте сделаем короткий обзор первого послания Петра. И теперь, зная автора, мы сможем многое понять. Петр понимал тех, кто страдал. Он был расположен к сокрушенным и смиренным. Он писал для тех, кто проходил через горнило испытаний. Поэтому теперь мы не удивимся, что его первое послание написано к таким людям. Петр пишет, что он сам писал послание. Он говорит о себе как об апостоле Иисуса Христа. И заметьте, что получатели этого письма – пришельцы в этом мире и рассеянные по многим областям. Петр – апостол Иисуса Христа – это стих 1 его послания, обращается к избранникам Божьим, пришельцам в мире этом. То есть кто же получатели письма, которое Петр написал? Пришельцы в мире этом рассеяны в разных местах. Это были избранники Божии. Это были люди, верующие в Господа Иисуса Христа. Они были избраны.

Государство стало сочинять о христианстве басни, как об аморальном и угрожающем движении. Поэтому некоторых людей в церкви это приводило в недоумение и замешательство. Христиане начали страдать от противодействия государственных служащих. Начались первые гонения на церковь, на верующих людей. Как себя вести? И цель первого послания Петра – это укрепить веру страдающих верующих. Не пропустите это. Цель послания Петра – укрепить веру страдающих верующих и сосредоточить их внимание на надежде. Тема послания – «Моя надежда – это Господь». Моя надежда – не изменившиеся обстоятельства. Моя надежда не в том, как ко мне относится государственная система или другие люди, или то, что я вскоре буду избавлен от трудностей. Нет, моя надежда в Боге. Надежда в Господе. Это и есть тема послания Петра. Это ободрение для страдающих святых во время трудных испытаний. Это цель и тема послания Петра. Ободрить страдающих верующих – это и есть служение Петра. Кто еще мог лучше понять, чем тот, кто был сокрушен сам? Я думаю, легко ответить на вопрос, кто лучше сможет ободрить вас? Тот, кто никогда не переживал этого? Не знает, что такое страдание, или тот, у кого есть шрамы, и он знает, что такое жизнь. Вы страдаете. Откажется бесконечной безысходности. Вы находитесь в какой-то химической зависимости. Вы не можете ничего сделать. Кто вам поможет? Тот, кто знает, что такое темные ночи и бесконечная борьба с этими привычками. Это тот человек, который лучше всего вам поможет. Кто может понять, что такое сомнение, что такое падение? Кто, как не Петр, который сидел у костра и отрекся? Всего за несколько часов до того, как забили гвозди в руки Спасителя. Итак, друзья мои, мы должны помнить об этом. Бог никогда зря не испытывает. Никогда просто так не проводит через испытания. Что кажется для вас наиболее неблагоприятной ситуацией, может быть, будет использовано в дальнейшем. Мы можем проследить через все послание тему страдания. Глава 1, стихи 6 и 7. Петр пишет: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Какие прекрасные слова были написаны человеком, который знал, что говорил. Вторая глава послания, 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым». Поэтому он пишет слугам, у которых плохие господа, и работникам, у которых несправедливые начальники. Третья глава, 15 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Это пишет человек, который однажды отказался сделать это. Когда его служанка спросила, то он не ответил: «Да, я один из них». Но его опыт и его переживания дали ему возможность написать такие слова. 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». 4 глава послания, 12-13 стихи. Я хочу показать вам, что в каждой главе есть напоминание об этом. Читаем 4 главу с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». 5 глава с 8 стиха. Петр пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати,
призвавший вас в вечную славу.

славу во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. У нас есть надежда. Вы можете думать о будущем. Вы будете как сталь непоколебимы. Смысл послания в том, чтобы напомнить христианам, что за трудностями есть надежда. Автор книги «Редко посещаемая дорога» пишет: «Это процесс отношения и разрешения проблем жизни. Проблемы находятся посередине между успехом и падением. Проблемы могут сделать нас смелыми и мудрыми. И только проходя через испытания, мы растем духовно и умственно. Мы приобретаем опыт жизни. Когда мы хотим, чтобы развивалось человеческое мышление, то мы ставим определенные задачи и заставляем придумывать выходы. Так в школе задают задачи, чтобы студенты могли найти их решение. И через боль, сопротивление и трудности мы учимся. Как сказал один человек, то, что болезненно, то учит». Итак, я думаю, что мы можем научиться трем важным урокам на примере личности апостола Петра. Мы говорили о них. Позвольте мне просто их выделить и обвязать их ленточкой, чтобы нам были понятны эти уроки. Первый урок. Падение в прошлом не уничтожает цели будущего. Легче всего бросить и оставить, если мы упали и согрешили. Но мы должны покаяться и научиться из этой ужасной ошибки. Мы на самом деле согрешили. Но что же тогда прощение, как не очищение от греха? Вы помните, как сказано в Евангелии от Марка, 16 главе, 7 стихе? «Идите, скажите ученикам его и Петру». Падение в прошлом не аннулирует, не уничтожает цели в будущем. Между прочим, кто тот человек, кого мы прощаем в последнюю очередь? Самих себя. Некоторые из вас не могут себе простить то, что вы сделали в прошлом. Вы не можете простить никого-то, но вы не можете простить себя. Я не думаю, что Петр смог бы быть лидером церкви первого столетия, если бы он не был прощен Богом и если бы он не простил себя самого. Он увидел себя прощенным со стороны Бога, и только тогда он стал пригодным для служения. Иногда это требует нескольких лет. Второй урок, которому я научился. Разбитое сердце – это великая подготовка для исцеления разбитых жизней. Разбитое сердце – это великая подготовка для исцеления разбитых судеб. Вы знаете, люди, пережившие боль, потери близких, могут быть ободрением для тех, кто проходит через период скорби. Они лучше всего понимают их. Многие люди в больших городах знают, что такое жизнь в коммунальной квартире. Мы прожили в коммуналке 15 лет. Мы знаем, что это такое, и мы прекрасно понимаем тех, у кого до сих пор есть такие трудности. Когда стоишь в очереди в ванну или в туалет, когда существует очередь на кухню, чтобы приготовить пищу. И поэтому мы прекрасно понимаем тех, кто живет в общежитии. Разбитое сердце – это великая подготовка для исцеления разбитых жизней. Апостол Павел пишет в первой главе второго послания Коринфянам. 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Точно так же поступает и апостол Петр. 3-й и последний урок. Одно письмо надежды приносит больше ободрения, чем тысячи мыслей, никогда не выраженных. Одно письмо надежды дает больше ободрения, чем тысячи мыслей, никогда не выраженных. Вы знаете, чему я лично научился от Петра? Я научился выражать ободрение, поощрение, а не только думать об этом. Я научился, что нужно записать слова ободрения. «Это мне помогло». Или «Этому я научился». Или «Позвольте мне помочь вам в этом». Или написать «Я хотел бы, чтобы вы надеялись». Или просто написали маленькую заметочку. Если вы знаете, что другие сейчас проходят через такие же трудности,
через которые вы уже прошли, то напишите им. Скажите им. Выразите ваши мысли на листе бумаги. Одно письмо надежды приносит больше ободрения, чем тысячи мыслей, никогда не выраженных. Вот почему я рад, что у нас есть первое послание апостола Петра, а не только мысли, которые ему приходили в голову. Перед нами послание, которое он написал людям, проходящим через испытания, через страдания. Петр не только молится, но пишет им. И его слова, как холодная вода для жаждущих. Как говорит автор книги «Притч» в 25 главе, 25 стихе, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Сегодня есть прекрасная возможность для любого, кто еще не знает Иисуса Христа как своего Спасителя, независимо от вашего положения, независимо от вашего прошлого, ваших согрешений, всех ограничений вашей жизни, сейчас в молитве отдать свою жизнь Иисусу Христу. Спаситель, Господь, от которого Петр отрекся, пошел на крест и своей смертью оплатил вину за грех, полностью оплатил. И это было наказание смерти. Христос умер, но и воскрес из мертвых. Бог предлагает жизнь вечную всем, кто будет верить в Иисуса Христа, как Сына Божия. Примите Его сейчас. Если вы верите в Него, то, попросив прощения, примите прощение Божие, и все ваши грехи будут прощены и забыты.

0: сотый псалом. «О милости и правосудии воспою, Тебе, Господи, я буду петь. Пойду непорочным путем, когда придешь ты ко мне. В доме своем буду ходить с чистым сердцем, не положу ничего порочного пред глазами своими. Ненавижу дела неверных, не пристанут они ко мне. Развращенное сердце будет удалено от меня, зла не хочу знать. Кто тайно клевещет на своего ближнего, того истреблю. Высокомерного взгляда и гордого сердца не потерплю. Глаза мои будут на верных земли, чтобы они были при мне. Ходящий по праведному пути будет служить мне. Лжец не будет жить в доме моем, говорящий неправду не останется пред глазами моими. Каждое утро буду истреблять всех нечестивых земли, искореню всех беззаконных из города Господня».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал:
2: «Это голос Бога, а не человека!»
1: Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
3: В эфире «Свободное радио».
4: «Свободное радио».
3: Выбирай лучшее.

0: 54-й псалом. «Боже, услышь молитву мою, и от мольбы моей не таись. Услышь меня и ответь мне. Думы томят меня, я в смятении от голоса врага, от притеснения нечестивого. Они навели на меня беду и враждуют со мною, пылая гневом. Сердце мое томится, ужасы смерти напали на меня, страх и трепет меня стеснили, и ужас меня объял. Я сказал: кто дал бы мне крылья голубя, я улетел бы и обрел покой, далеко улетел бы и жил в пустыне. Я поспешил бы найти убежище, вдалеке от вихрей и непогоды. Смути их, владыка, раздели их языки. Так как вижу я в городе насилие и раздор, днем и ночью они обходят его по стенам, полон он несчастья и беды. Гибель царит в нем, обман и коварство с улиц его не уходят. Если бы враг меня оскорблял, я перенес бы. Если бы ненавистник предо мною кичился, я бы мог от него укрыться. Но это же ты, мой равный, мой товарищ, мой близкий друг, с кем вели мы искренние разговоры и вместе ходили в Дом Божий с толпой богомольцев. Да придет к врагам моим смерть, да сойдут они живыми в мир мертвых из-за зла в их домах и сердцах. Но я воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером, утром и в полдень я сетую и кричу, и голос мой он услышит. Он вернет меня невредимым из сражений, которые я веду против стольких врагов, ополчившихся против меня. Бог на престоле, сидящий от века, услышит меня и смирит их, потому что они не хотят измениться и не боятся Бога. Мой товарищ поднял на своих друзей руку. Он нарушил свой союз. Речь его мягче масла, но в сердце его война. Слова нежнее масла оливкового, но они обнаженные мечи. Возложи на Господа свою заботу, и Он тебя подкрепит. Никогда Он не даст поколебаться праведнику. Но нечестивых ты, Боже, повергнешь в пропасть погибели. Кровожадные и коварные не проживут и половины своих дней. А я на тебя полагаюсь».
1: Свободное радио.

0: Всем привет! Специалисты советуют проговаривать вслух свои базовые ценности, следовать им в принятии решений и, как результат, наслаждаться соответствием высоким стандартам. Получается, чистая совесть и праведность – мощный источник покоя и радости. И этого не могут отрицать даже светские психологи. Во как!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Довольным надо быть всегда. Все, что есть, слава Богу. Потому что люди и не такое терпят.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
2: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“»
1: Они, придя к Иисусу, сказали:
2: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: „Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?“»
1: А в это время он многих исцелил от болезней недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
3: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
1: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
3: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: „Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою“. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
1: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
3: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
4: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Худяков?
1: Я сегодня хотел говорить о том, как получить свое чудо. В нашей жизни иногда бывают такие ситуации, когда мы не можем что-то изменить. Мы не можем что-то поменять и понимаем, что нам в этом случае только поможет чудо, чудо от Бога. И я хотел зачитать историю, которая записана в Евангелии от Марка в 5 главе с 25 по 29 стих. Написано, что одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Женщина 12 лет страдала. Она делала все, что могла, потратила так много денег, но ничего не поменялось. Ей нужно было чудо, и она его получила. Как? Первое, она услышала. Услышала и поверила. Как важно, друзья, что нам нужна вера для чуда. И для того, чтобы у нас была вера, нам нужно слышать то, что будет нашу веру поднимать. Для этого она может читать Слово Божье, общаться с теми людьми, кто получил чудо от Бога. Второе, она пошла. Она пошла искать Иисуса. Она искала возможность с Ним встретиться. Вот точно так же нам нужна вера. И нам нужно искать Бога, искать встречи с Ним. И третье, она прикоснулась. Как важно, чтобы мы прикасались к Богу. Чтобы мы позволили Богу прикоснуться к нам. Когда она перекоснулась, произошло чудо в ее жизни. И в нашей жизни, друзья, произойдет чудо, если мы к нему прикоснемся. Итак, три вещи нам необходимы для того, чтобы произошло чудо в твоей жизни. Первое – поверить. Второе – найти Иисуса, найти Бога. Третье – прикоснуться к Нему. И Бог явит чудо в вашей жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать Священное Писание. Мы начинаем новый цикл чтений по книге «Деяния святых апостолов». В этой книге речь идет о том, как из маленькой горстки учеников Иисуса, оставшихся без Него, родилась огромная церковь. Эта книга «Деяния апостолов» является продолжением первой книги Евангелия, написанная евангелистом Лукой. И об этом евангелист говорит с самого начала, что нужна вторая книга, чтобы продолжить историю великих дел Божьих. Иногда называют эту книгу «Деяния Духа Святого». Цель наших чтений не столько в том, чтобы ответить на все возникающие вопросы, сколько побудить вас задавать вопросы себе, задавать их Господу в молитве, находить ответы при более глубоком изучении Писания. Если вопросы будут такими, что вы не сможете ответить на них, пишите нам на радио, а мы будем по возможности отвечать на ваши вопросы. Каждое чтение, каждая беседа будет охватывать одну главу или иногда будут две беседы на одну главу книги «Деяний». Всего запланировано 36 бесед, и каждая беседа рассматривает 3 или 4 отрывка. Вы можете их слушать и изучать в том темпе, который больше подходит вам. Итак, первый отрывок, первая глава с 1 по 8 стихи книги «Деяния апостолов». «В первом моем повествовании я поведал тебе, Феофил, обо всем, что совершал Иисус, и чему учил он с самого начала, вплоть до дня его вознесения, когда избранные им апостолы через Святого Духа получили от него последние повеления. После крестных мук своих Иисус предстал пред ними живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божием. И однажды, встретившись с апостолами, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать там обещанного Отцом, добавив: «Вы слышали от меня об этом обещании. Ведь Иоанн крестил водою, а вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым». Собравшись в следующий раз, апостолы спросили его: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Он же сказал им: «Вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо мне и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». Итак, отчаяние, охватившее апостолов при распятии Господа, ушло. Учитель воскрес. Это была великая радость для них. И он 40 дней являлся ученикам, говорил им о Царстве Божьем. Наконец, собрал их и повелел, оставаясь в Иерусалиме, ждать обещанного от Отца. Удивительные слова сказаны здесь. «Через некоторое время, уже через несколько дней, вы будете крещены Духом Святым». Слово «крещены» по-гречески «баптизо» означает «погружены». Иоанн крестил водою или погружал в воду, а вы будете погружены в Дух Святой. Дух Святой наполнит вас. Вы будете причастны Духу Святому. Он будет действовать в вас, и в этом будет сила, обещанная еще раньше, обещанная Отцом. Ученики поняли это иначе, чем имел в виду Господь. И они спрашивают: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Конечно, Это то, о чем они мечтали. Они ждут Мессию, который восстановит земное царство Израилю. Хотя более 3 лет они провели вместе со Спасителем, и 40 дней видели его и беседовали с ним по воскресении о Царстве Божьем, пока что их мысли все еще об этом земном мессианском царстве. И это царство будет в свое время, но не сейчас. И Спаситель говорит, что вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Сейчас не это нужно делать. Сейчас необходимо сперва ждать и, исполнившись Духа Святого, возвещать о том, что произошло в Иерусалиме, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес в 3-й день по Писанию. Возвещать об этом, начиная с Иерусалима, потом по Иудее и Самарии и даже до края земли. Удивительно, что эти слова исполняются в наше время. В наше время весть Евангелия, благая весть о том, что ради спасения людей Бог стал человеком и умер и воскрес, она возвещается буквально до конца земли, во всех народах, на всех континентах, во всех странах. Есть дети Божьи, есть те, кто иногда тайно, иногда под страхом преследований и гонений возвещает о Христе. Это происходит в наши дни. И это то, к чему Господь и сегодня призывает нас. Вот что необходимо ученикам, чтобы стать истинными свидетелями Христа воскресшего. Необходим Дух Святой. И какое-то время ученики должны были ждать, а затем, когда пришло время действовать. Да поможет нам Господь знать те времена и сроки, которые мы должны знать. Время ждать и время действовать. И да поможет не стремиться к тому, что пока не является нашим делом, что пока от нас не зависит, что Господь держит в своих руках и не выпускает из своих рук. Вот те самые времена и сроки. Прочитаем 2-й отрывок, который говорит о вознесении Господа. С 9 стиха по 14. «После этих слов, прямо у них на глазах, он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали пред ними 2 в белых одеждах и сказали: «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, ныне взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас». Тогда ученики возвратились в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась недалеко от города, всего лишь на расстоянии субботнего пути. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женщинами, а также с Марией, матерью Иисуса, и братьями Его. Некоторое время, как мы видим, ученики были в оцепенении после того, как Господь стал прямо на глазах у них подниматься. Тело Господа, воскресшее тело, приобрело новые свойства, новые качества. В последней главе Евангелия от Луки сказано о том, что он мог проходить сквозь стены, сквозь запертые двери. Мы не знаем в точности, каким будет воскресшее наше тело. Мы знаем, что оно будет подобно его прославленному телу. И оно также приобретет особые свойства, особые качества. Писание открывает нам, что в пришествие Господа умершие во Христе воскреснут, и те, кто будут живыми, изменятся и смогут подняться на небо навстречу Господу. И вот сейчас ученики увидели нечто подобное, а 2 в белых одеждах, так в Писании чаще всего называются ангелы, небесные вестники, они открыли им, что Господь придет второй раз так же, как Он поднялся, как Он был взят на небо. Это значит, что Второе пришествие Господа не будет похоже на первое. Он не родится, как обычный младенец, как было в первый раз, а сойдет с небес. И более того, Писание открывает, что его все увидят. Это важно нам иметь в виду в нынешние времена, когда много появилось лжехристов, людей, которые по дерзости своей выдают себя за Христа. Им не следует верить. Ученики после призыва ангелов поняли, что нужно исполнить все, что сказал Господь. И замечательно то, что все это время, 10 дней, которые отделяли момент вознесения Господа от момента сошествия Духа Святого, они провели вместе и в молитве. Как важно и нам находить время для общей молитвы. Как важно пребывать в тишине перед Господом, вникая в Его Слово и в молитве обращаясь к Нему. И в это время они, сказано, были единодушно и непрестанно молились. Все они единодушно и непрестанно молились. В числе молящихся перечислены все апостолы, кроме Иуды Искариота, который уже покончил жизнь самоубийством к этому моменту, а также братья Иисуса, которые, как открывает Евангелие от Иоанна, при его земной жизни не верили ему, и женщины, следовавшие за Иисусом, также и Мария, его мать. Прочитаем следующий отрывок, который говорит об избрании апостола на место Иуды, с 15 стиха и до конца 1 главы. «В один из тех дней Петр, встав посреди собравшихся, а было их около 120 человек, сказал: „Братья мои, надлежало исполниться тому пророчеству Писания, где Дух Святой устами Давида предсказал участь Иуды, того, кто указал путь пришедшим схватить Иисуса. Он был одним из нас и совершал то же самое, что и мы – служение. Но купив поле ценой собственного нечестия, он кончил тем, что низвергся на землю вниз головой, так что тело его разорвалось надвое, и выпали все внутренности его. Об этом узнали все жители Иерусалима, и стали они называть на своем языке это место Акелдама, что значит «кровавое поле». А в книге псалмов, добавил Петр, написано: «Да придет в запустение жилище его, да не останется живущего в нем». И еще сказано: «Обязанности его да примет другой». И теперь нужно, чтобы один из тех, кто постоянно был с нами, когда жил среди нас Господь Иисус, начиная со времени, как Иоанн крестил его, до того дня, когда он был вознесен от нас, присоединился к нам, как свидетель его воскресения. Собравшиеся предложили двоих: Иосифа Юста, называемого также Варсавой, и Матфия. И в молитве просили они: «Господи, Тебе открыто сердце каждого. Покажи, кого из них двоих Ты избрал для служения этого и для апостольства, которое оставил Иуда, уйдя туда, где ему место». Они бросили жребий, и выпал жребий Матфию. Тогда он был

0: «восстал на меня». Это короткое слово, которое тогда, в те древние времена, значило больше, чем сейчас. В то время совместно принимать пищу, есть вместе хлеб, значило иметь очень тесные дружеские отношения. Не так, как сейчас. И тем обиднее, тем горше было предательство такого друга, с которым я даже ел хлеб вместе. Об этом говорит псалмопевец, и пророчески это относится к Иисусу Христу. И о судьбе предателя повествуют те стихи псалмов, которые цитирует апостол Петр. Возникают вопросы в связи с обстоятельствами самоубийства Иуды. В Евангелии от Матфея сказано, что он удавился, а здесь мы читаем, что он упал на землю вниз головой. Уже в древние времена было предложено объяснение, которое включало в себя и то, и другое, что Иуда удавился, а затем сорвался с дерева или, может быть, при попытке снять его с дерева, упал с обрыва. Тогда картина такая, что дерево было над обрывом. И действительно, тело его разорвалось надвое, и выпали все внутренности его. Поле, купленное ценой собственного нечестия, строго говоря, было приобретено первосвященниками, но на деньги, первоначально выплаченные Иуде. Об этом также сказано в 27 главе Евангелия от Матфея. Так что противоречие здесь кажущееся. Интересно, что здесь апостолы бросают жребий, выбрав тех, кто мог быть свидетелями служения Иисуса и его воскресения, а это важнейшая задача апостолов – свидетельствовать о служении и о воскресении Иисуса Христа. Одного из двух выбирают по жребию. Когда Дух Святой сойдет на апостолов, то мы уже не видим. В дальнейшем в книге Деяний мы уже не увидим, чтобы апостолы прибегали к жребию. Дух Святой будет руководить ими непосредственно. А здесь пока что, мы видим, используется жребий. О Матфее потом мы ничего не узнаем. Новый Завет ничего не говорит нам о его служении. Да поможет Господь помнить о предостережении, которым служит всем нам судьба Иуды, который не смог быть учеником Господа. И да поможет Господь нам быть чуткими к водительству Духа Святого, потому что Дух Святой, сошедший на апостолов, он касается также и всех нас, все те, кто приняли Иисуса Христа, крещены Духом Святым. Да благословит вас всех Господь, дорогие друзья. Аминь.
1: Свободное радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: to be brave.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Садоводство. Сказано же, что надо посадить дерево. Кому дерево, а кому целый лес. 2, 5, 6. Я же не дачник какой-то, я Соломон. Если сажать, то грандиозно, великие дела. Садоводство – очень интересная сфера деятельности. Тут тоже своя специфика. Взять, к примеру, виноград. Столько сортов, и у каждого свои капризы, их выведение, вкусовые особенности, назначения. Это на изюм, это на вино, это для еды, белый, черный, розовый. Обрезка – искусство, которое надо освоить. Плодовые деревья. Виды, сорта, саженцы, прививка, выращивание, лечение. Из деревьев можно насадить замысловатые аллеи. Поскорее бы выросли и начали плодоносить. Так, а рощи надо орошать. Нужна вода, много воды. 2-6. Водоемы. Живем мы в Израиле, между прочим. Вода тут не везде. И в условиях нашей гористой местности провести каналы – это вам не окопы рыть. Настоящая наука, точные расчеты – работка как раз для моих мозгов. Здесь тоже свои нюансы, тонкости. Аж руки чешутся от нетерпения наворотить на века. Надо много рабочей силы, рабов. Это не проблема, для дела найдем сколько нужно. Внимание! Я архитектор, художник, дизайнер, режиссер, дирижер. Я творю! И, наконец, первый еще небольшой, но урожай. Я в полном восторге. Вот такие малюсенькие саженцы же были, а теперь вон как вымахали. Выглядываешь из окна, а там зеленые узоры плодовых аллей. Моя работа. Проект подошел к концу. С утра бегу скорее смотреть свои сады. Как там дела? Хожу, все осматриваю и чувствую удовлетворение. Красотища. А я неплох. Срываю персик, ем с удовольствием, причмокиваю. Вот это жизнь. Теперь я смогу всегда здесь гулять среди этой красоты. Вот тебе абрикосовая аллея, яблочная, апельсиновая, мандариновая, грейпфрутовая. И завтра здесь буду гулять, и послезавтра. Но кто не захочет иметь свой собственный фруктовый сад? Тем более, что за ним ухаживают другие. А вот в этой тихой тенистой аллее можно поставить беседочку и размышлять. Я буду здесь составлять свои притчи. Ну что же, дом построил, причем не один. Дерево посадил, тоже не мелочился. Но время идет, и срабатывает тот же самый подлый механизм привыкания. Уже поймал себя на том, что проходил по любимому саду и даже не заметил. Механически посидел в беседке, а мысли были где-то далеко. Также гуляю здесь иногда, но уже без первоначального энтузиазма. Сады меня тоже обманули. Но почему эта радость не длится? Почему удовлетворение, которое было в начале, куда-то девается? Ну вот же, стоит красота, ни у кого такого нет, только у меня. И месяц назад я аж визжал от восторга. А что теперь? Привык. Опять привык. Все вещи надоедают. 1.8. И опять эта мерзкая тоска, скука и страшные мысли, подозрения о бессмысленности того, что я делаю.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете».
2: Фома сказал ему:
3: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?»
2: Иисус сказал ему:
1: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его».
2: Филипп сказал ему:
4: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас».
2: Иисус сказал ему:
1: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что я могу дать Богу? Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Псалом 115, 3 стих. Зная, что бабушка любит цветы, наши внучки иногда выходят в наш сад и собирают цветы для нее. Они собирают неаккуратно. Обычно они коротко срезают стебли, и часто в поисках подходящих цветов они оставляют после себя тропинку из затоптанных растений. Сад принадлежит не им, он наш. Они идут в наш сад, чтобы собрать цветы в подарок для моей жены Кей. Но знаете что? Мы обожаем эти подарки. Я думаю, Бог принимает наши дары с таким же отношением. У Него нет ни в чем нужды, и потому что Господня земля, и что наполняет ее, что бы мы ни дали Ему из материальных вещей, оно в любом случае и так принадлежит Ему. Иногда мы проходим через Его сад в поисках цветов, которые могли бы собрать для Него. И мы оставляем после себя беспорядок, однако Он принимает то, что мы Ему приносим, с любящей добротой. Когда мы задумываемся обо всем том, что сделал для нас Бог, и обо всем, чем Он нас обеспечил — спасением, очищением, надеждой на небеса — у нас появляется желание тоже что-то дать Ему. Что могли бы мы дать Богу? Что могли бы мы дать Богу, что представляло бы ценность для Него? Есть только одно, что на самом деле Он хочет от вас. Только одно — Он хочет ваше сердце. Отец, когда мы думаем обо всем, что Ты дал нам, спасении, вечной жизни, нашем хлебе насущном, мы задумываемся о том, что мы могли бы дать Тебе. И поэтому, Господь, желая дать Тебе жертву благодарения, мы даем Тебе наши сердца и наши жизни. Аминь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Бог говорит с человеком шепотом любви, голосом совести и кричит через рупор страданий. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис.

0: Последние годы многие мои друзья замечают, что Рождество выходит для их семей на первый план. Историческая подмена, бурное празднование Нового года, затмевающее Рождество, наконец-то начинает отступать. Что ж, хорошая попытка, светский мир. Но Новому году радоваться как-то совсем уж не получается, потому что хорошего от него ждать трудно. А вот Рождество Христа – это праздник, неизменно дарящий надежду. Что бы ни происходило, пришествие Христа в этот мир – начало Пасхи и спасение для всех людей.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда –

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет. И сегодня хочу поговорить, без чего ваш брак умирает. У многих пар отношения в браке со временем дают трещину из-за того, что они не научились отличать друг от друга три понятия – нужда, желание и личные предпочтения. Жизненно необходимо понять, в чем вы действительно нуждаетесь, а что вы просто хотели бы иметь. Представьте, сколько времени вам придется потратить на неважное и как долго вы будете ощущать неудовлетворение от семейной жизни, если вы не поймете разницу. И первое, давайте определимся, что же такое нужда. Под нуждой следует понимать жизненную необходимость, то есть то, без чего жить невозможно. Например, тело не может выжить без воды и еды. Так и в браке есть нужды, без удовлетворения которых он умирает. Но обычно мы радеем в основном маловажным вещам. Например, обустраиваем квартиру или покупаем домашний кинотеатр, думая, что это жизненная необходимость. Но это совсем не то, что нужно двоим, чтобы сблизиться, чтобы обрести уверенность друг в друге и чувствовать себя любимыми. Осознайте положение дел и отодвиньте свои желания и предпочтения на задний план. И сосредоточьтесь на том, чтобы понять и удовлетворить нужды вашего брака. И сегодня я хочу в помощь вам озвучить некий список основных нужд. Вы должны сами проработать свои отношения и разобраться в том, без чего ваша любовь может увянуть. Это очень важно. Итак, список основных нужд в браке. Первое. Душевная близость. Дружба, принятие, доверие, взаимопонимание и взаимопомощь. То есть чувство единства, приносящее с собой победу над одиночеством и отверженностью. Второе. Свобода. Помните, где нет свободы, там умирает любовь. Забудьте о манипуляции и запугивании. Уважайте личность друг в друге. Третье. Прощение. Мы все не без греха. Если вы не будете прощать, а начнете наказывать друг друга за малейшие промахи, вашим отношениям вскоре придет конец. Следующее. Принятие. Принимайте друг друга с недостатками и ошибками. Поддерживайте и одобряйте попытки исправиться. Это очень важно. Не старайтесь исправить любимого человека, потому что это невозможно. Откройтесь ему, не скрывая и своих недостатков. Поступая так, вы, вероятнее всего, сблизитесь и научитесь уважительно относиться друг к другу. Следующее – это границы. Необходимо научиться аккуратно направлять или останавливать друг друга, если ваше поведение или речь заходят за рамки уважения. Делайте это с любовью. Следующее – уверенность и безопасность. Для роста и укрепления отношений давайте понять друг другу, что ваша любовь навеки. Она прощает, и вы не ставите в любви условия. Следующее – это желанность. Проясните между собой, от чего вы чувствуете себя желанными. И поступайте так с друг другом, соответственно, с этими желаниями. Физический контакт. Вы оба нуждаетесь в прикосновениях, объятиях и интимной близости. Не используйте это в целях манипуляции или давления. И последнее – это время. Для роста и укрепления развития любых отношений нужно время. И достаточно продолжительное. И сегодня я хочу сказать вам, примите решение учиться распознавать свои нужды и нужды супруга. И стремитесь удовлетворять, в первую очередь даже, не только свои, но и супруга в том числе. Всех благ!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: «Друг, одолжи мне 3 хлеба. Ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего ему предложить». Неужели он ответит тебе из дому: «Оставь меня в покое, дверь уже заперта, дети в постели, я тоже. Я не могу встать и дать тебе хлеба». Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется подняться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчивость. И я говорю вам: просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете, стучите, и Бог отворит вам. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Привет, у меня сегодня в гостях Гарик. И мы поговорим о том, как правильно понимать Библию.
1: Привет, ребята, я Гарик.
0: Гарик, давай сегодня обсудим 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Гарик, что все это значит?
1: Ну, здесь говорится, что Бог так сильно возлюбил мир, что...
0: Ой, я имею в виду, в чем здесь настоящий смысл.
1: По-моему, здесь все предельно ясно.
0: Но наши слушатели жаждут узнать скрытый смысл этого послания.
1: Ну, Бог здесь говорит просто и понятно. Зачем ты пытаешься здесь найти какой-то скрытый смысл?
0: Ну, а разве нет смысла в том, что если прочитать каждую седьмую букву, то получится «Ивиднуровейнблб».
1: Чего?
0: Это же на шведском «холодный спагетти». Это ведь должно что-то значить.
1: Да прочитай ты просто.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
3: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: притчи Соломона.
1: Освобождай ведомых на смерть безвинно, бредущих на убой спасай. Вот ты говоришь: ой, мы об этом не знали. Но разве взвешивающий сердца не поймет? Разве хранящий твою жизнь не узнает? И разве он не воздаст каждому по делам?
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня речь пойдет о фильме 2015 года «Командный пункт», или, как его еще переводят, «Военная комната», по-английски «War Room». Тони и Элизабет – супруги, в жизни которых есть, казалось бы, все. Все, о чем только можно мечтать. Красивый дом, финансовая независимость и милая дочка. Но внешность обманчива. Мир в браке начинает рушиться. Элизабет с каждым днем все больше замыкается в себе. Но любую, даже самую тяжелую ситуацию помогает решить Бог. Увидев мир в новых красках, Элизабет решает привнести новую жизнь в свою семью. Но как ее родные отреагируют на это? Узнаете, посмотрев фильм «Военная комната» или «Командный пункт».
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
3: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
1: Они же сказали ему:
4: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
1: Он сказал им:
2: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
1: При сем сказал им притчу:
2: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхой.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Зависть далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Позволяя жить в нашей душе ощущению несправедливости и раздражению по поводу чужого успеха, мы рискуем в скором времени увидеть и другие грехи. Возможно, в беседе с руководителем вы невзначай приукрасите ошибку коллеги, который получает больше, чем он, по вашему мнению, заслуживает. Или спихнете трудную задачу на кого-то, кто, на ваш взгляд, слишком быстро продвигается по карьерной лестнице. Вполне вероятно, что вы раскроете общему знакомому секрет друга, личная жизнь которого складывается лучше вашей. Или просто пожелаете аварии тому молодому пацану, который уже рассекает на шикарное BMW, когда вам приходится в очередной раз ехать в сервис на вашей развалюхе. Зависть не просто отравляет вашу собственную жизнь, но и стремится с вашей помощью испортить жизнь окружающим. Не позволяйте ей это сделать. Не надо давать ей кров в вашей голове и кормить ее. Апостол Павел писал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Приобретайте это умение и будьте счастливы.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.
1: Привет, это Бугаков. И это Свободное радио.

Господь благословляет не столько блестящие способности, сколько стремление уподобиться Христу. Чарльз Спержен.

0: Вы никогда не задавались вопросом о правильном толковании притч о сеятеле? Но разве можно обвинять почву в том, что она сухая? Или что она не отгоняла птиц, разворовавших все зерна? Сеятель знает, что делает. Я не говорю о том, что все предрешено и ничего не нужно предпринимать, но и неврозы по поводу недостаточности своих усилий не нужно. Если вы приняли Христа, то вы уже добрая почва. Просто будьте открыты, чутки и не мешайте Богу произвести добрый плод в вашей жизни.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

что явлено. Те времена не те. Точка была поставлена на Голгофском кресте.

открывается не сразу. Что-то направляет, контролирует разум. Совесть. Справедливая эта фраза. Только там, где совесть есть. Слово о Христе, за нас страдавшим, жертве за всех грешных в мире страдавшим.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 3 мая 1632 года в многодетной семье во Франции родилась Мари-Катрин де Симон де Лонпре. Девочку отдали на воспитание бабушке по материнской линии. Двери новообретенного дома Мари-Катрин всегда были открыты для бедняков и больных. Девочка росла в такой среде. С детства она загорелась желанием посвятить себя служению Богу и с 12 лет стала жить при монастыре. 2 годами позже ее овдовевшая бабушка также присоединилась к ней. Вскоре Мари-Катрин отправилась как миссионерка в Канаду, где в 17 веке постоянно шли франко-индейские войны. По прибытии она стойко переносила суровость канадских зим, нехватку продовольствия и постоянные угрозы со стороны иракезов. В марте 1649 года иракезы штурмом взяли форт Сент-Игнас, где после длительных и ужасных пыток наставники миссии претерпели мученическую смерть. После этого бразды правления взяла на себя юная сестра Мари-Катрин. Здесь она показала силу духа. Она трудилась, не покладая рук, изучала индейские языки и с любовью принимала больных и лишенных. Благодаря такой помощи монахиня заслужила доверие коренного населения и с успехом преподавала им катехизис, приводя к крещению многих. Также благодаря Мари-Катрин благочестивым гражданином стал и губернатор Новой Франции господин Мези. Епископ Канады, видя важное предназначение девушки и ее дела, госпиталя Отель-Дьё-де-Кебек, часто советовался с ней и просил молиться за епархию. Всю свою недолгую жизнь Мари-Катрин положила на дело спасения Новой Франции. Ее считают соучредителем церкви в Канаде. 23 апреля 1989 года Мари-Катрин Лонпре была беатифицирована римским папой Иоанном Павлом II. След в истории.

0: Третий псалом. Господи, как много стало у меня врагов, как много тех, кто поднимается против меня. Многие говорят обо мне, Бог его не спасет. Но Ты, Господи, щит мне, Ты слава моя, Ты возносишь голову мою. Я взываю Господу, и Он отвечает мне со своей святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Не устрашусь я десятков тысяч со всех сторон меня обступивших. Господи, восстань! Помоги мне, Бог мой! Порази всех врагов моих в челюсть, сокруши нечестивым зубы! Спасение от Господа! Да будет благословение Твое на народе Твоем!
1: Свободное радио.

Всем привет! А вы знали, что каждые 3 секунды на Земле рождается ребенок? Каждый из них уникален в чем-то своем, и для каждого из них у Бога есть достаточно милосердия и любви. Свободное радио искренне желает вам всегда помнить об этом и сохранить веру, несмотря ни на что.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Любовь и есть видение другого в Боге и утверждение Его для вечной жизни, излучение силы, необходимой для этой вечной жизни.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Апостолы, как и современные христиане, совсем не жаждали миссионерствовать. Они хотели в христианский лагерь молиться, поститься и слушать радио «Радонеж», желательно сидя при этом в Иерусалиме. Поэтому Бог разрушил Иерусалим, чтобы хоть как-то вытащить первых апостолов из зоны комфорта. Примерно так описывает настроение первых апостолов Дан Ричардсон в книге «Вечность в их сердцах». Книга посвящена миссионерам, которые проповедовали экзотическим племенам и в огромном количестве из них, к своему удивлению, находили идеи и образы, полностью соответствующие христианству. Миссионеры просто прислушивались к дикарям, брали эти образы и идеи и логично завершали их Евангелием. И дикари, вместо того, чтобы яростно сопротивляться чуждой религии, узнавали в ней свое, родное, то, чего им самим так долго не хватало. Книга, казалось бы, про чистую экзотику, но на самом деле нет. В ситуации такого миссионера находится сегодня любой христианин. Он часто живет посреди диких племен, но вместо того, чтобы прислушаться к потребностям этих племен и в качестве ответа на них рассказать про христианство, верующий, как правило, бьет этим христианством собеседника как обухом по голове. Всеми этими праздниками, библейскими цитатами, старославянским или прочими прелестями религиозной субкультуры. Между тем, всем верующим полезно было бы взять за отправную точку, что люди, окружающие нас, не тупее нашего. Им не нужен историко-культурный или лингвистический экскурс в старославянский язык или иудейскую историю. Многие прекрасно знают то и другое, оставаясь неверующими. Потому что вера – это не библеистика. Люди вокруг нас нуждаются в одном – в Слове Божьем, причем в Слове живом, в понятных свидетельствах и современных притчах. Каждый человек получает опыт общения и с Богом, и с бесами в ежедневной жизни, но не может их опознать. Задача христианина – помочь ему это сделать. Собственно, основная мысль Ричардсона, что проповедь среди инакомыслящих Христос заповедовал вовсе не в стиле «А, да, ребят, забыл вам сказать, хочу, чтобы вы провозгласили эти послания всем до единого в мире, вне зависимости от их языка и культурных особенностей». То есть, конечно, если у вас будет время и настроение. Искать и находить слова – понятные разным людям, чтобы донести до них смысл Евангелия, одна из основных задач любого христианина. Вера – это не культура и не ритуал. Евангелие можно впихнуть в любую культуру и в любой ритуал без потери смысла. Собственно, вся книга Ричардсона про миссионеров и посвящена развитию этой мысли. Христиане не должны плесневеть в какой-то культуре. Они должны постоянно осваивать межкультурную коммуникацию, мыслить в межкультурных категориях. Сила Святого Духа, которая дала апостолам способность говорить на многих языках, это не бессмысленное чудо, а инструмент этой самой межкультурной коммуникации. Вместо того, чтобы копаться в привычной традиции христианства, нужно искать христианство в любой соседней традиции. Это не обязательно должны быть дикие племена. Это могут быть соседи по подъезду, гопники на лавочке, либеральные активисты на митинге или любой человек, далекий от религии. Всех их так и хочется воспринимать, как недолюдей, дикарей, самарян и прочее. Конечно, обсуждать стихи из Ветхого Завета с единоверцами по чаю и печеньке гораздо комфортнее, чем общаться с атеистами и проявлять христианскую любовь к троллям. Но чтобы донести смысл этого самого завета до окружающих людей, придется выйти из зоны комфорта, учиться находить понятные слова и сравнения, учиться убеждать и не беситься, когда тебе возражают. Убеждение, а не принуждение – вот на что должен полагаться даже сам Господь Бог. А убеждение по самой своей природе должно допускать сопротивление, говорит Ричардсон. Однако, цитирую, «значительное число нехристиан проявило гораздо больше расположенности принять благовествование, чем мы, христиане, готовности его с ними разделить».
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. «Стих дня» и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Дела всегда говорят больше, чем слова.
1: А, два билета, будьте добры. Один взрослый, один детский.
2: Вашей дочери еще нет 12?
1: Нет, нет еще.
3: Мам, ты чего? Мне же 13.
1: Ей 11.
2: Пожалуйста, один взрослый, один детский.
0: Глядя на вас, чему ваши дети учатся?
4: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Говорят, что дисбаланс веществ в организме приводит к болезням. Но на самом деле дисбаланс мыслей и дел тоже может навредить. Если вас захватила навязчивая идея или желание что-то купить или сделать, то она может измотать и испортить отношения с близкими. Потому как для них у вас эмоциональных сил уже не останется. Мудрость заключается в том, чтобы держаться баланса и не переусердствовать. А то можно и здоровье подорвать, и дров наломать.
1: Новая музыка на свободном радио.

Макс Лукада. Ох уж эти дети. В них живет какая-то непобедимая жажда жизни. Они просто не могут дождаться этого завтра. Их жизненная философия проста. Играй в полную силу, смейся от души, от тревоги и заботы, доверь папе. Бездонный колодец оптимизма, из которого бьет неиссякаемый родник веры. Неудивительно, что Христос сказал, чтобы войти в Царство Небесное, наше сердце должно стать подобным сердцу ребенка.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: мне любовь, покой и прощение, радость. Нашли жизнь у ног Христа.
1: Петр Мамонов. Все возвращается во сто крат тебе, любимому. Но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц.

0: Услышала тут, что самое главное в жизни – это научиться любить. И что, когда любишь, все остальное встает на свои места. Привет, с вами Катя, и вы на Свободном радио. Но как же по-разному люди понимают слово «любить»? И как правильно? Где истина? В Слове Божьем говорится, что любовь не ищет своего, не завидует и не обижается, всему верит, всегда надеется и все переносит. Вот она какая, настоящая любовь. Читаем Писание и узнаем истину, ведь она дает настоящую свободу. Это «Свободное радио», друзья.
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Вика, я из Москвы, из Русской Библейской Церкви.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я покаялась в 2015 году. Если кратко, то через чтение книги, которая называется «Небеса, как я туда попала», она написана одним пастором и написана от лица разбойника, распятого со Христом. И, в принципе, книга, она представляет из себя, можно сказать, художественную литературу, потому что в Библии мы не находим никаких свидетельств о том, как этот разбойник жил свою жизнь и каким образом.

Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Пастор?
1: Да?
0: Мне нужно поговорить с вами.
1: Пожалуйста, мы знакомы.
0: Неважно, я ухожу из церкви.
1: Ага.
0: Разве вам не интересно знать, почему я ухожу?
1: Ну, почему же интересно?
0: Я только что выписалась из больницы.
1: Вы хотите сказать, что церковь каким-то образом повинна в том, что вы заболели?
0: Вы что, правда ничего не понимаете?
1: Вообще-то нет. Не посвятите меня в суть дела.
0: Ой, причина, по которой я ухожу из церкви, в том, что за все время, пока я лежала в больнице, ни одна живая душа из церкви не пришла меня навестить.
1: По всей видимости, недоразумение какое-то. Наши служители обычно посещают всех больных прихожан.
0: Да что вы говорите? Меня они не посетили. Всего хорошего.
1: А не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?
0: Только если быстро.
1: Вы знаете, кто в церкви ответственен за посещение больных?
0: Нет.
1: А вы кому-нибудь сказали о том, что вас госпитализируют?
0: Нет. Зачем я буду говорить? Еще чего?
1: Так откуда же нам было знать, что вас госпитализировали?
0: Это ваша работа.
1: Я даже имени вашего не знаю.
0: Да при чем здесь мое имя? Неужели никто не заметил моего отсутствия на воскресном богослужении?
1: Знаете, у меня довольно хорошая память на лица. И, честно говоря, я что-то не припомню, чтобы я когда-либо видел вас в церкви. Где вы обычно находитесь?
0: В самом конце зала. Когда я прихожу на служение, все остальные места уже заняты.
1: А когда вы приходите на служение?
0: Сразу после того, как соберут пожертвования.
1: Ага. А уходите вы, я полагаю, раньше всех, чтобы...
0: Ни с кем не здороваться, правильно полагаете?
1: Ага. Что объясняет то, почему мне ни разу не довелось пожать вам руку.
0: Никогда больше не доведется. До свидания.
1: Минутку. Последний вопрос.
0: Быстрее.
1: Скажите, если вы не оставили нам своей фамилии и телефона и никогда ни с кем не общались в церкви, как, по-вашему, мы могли узнать, что вас нужно навестить в больнице?
2: Потому что это ваша работа.
1: Да. Кажется, теперь моя работа станет немного легче.

Значение брака не в том, что взрослые производят на свет детей, а в том, что дети производят на свет взрослых. Питер Деврайс, писатель.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим наше вступление к изучению первого соборного послания апостола Петра. В прошлый раз мы говорили о биографии апостола Петра, о его личности, как Христос призвал его вместе с его братом Андреем, когда он был рыбаком. И сказал ему Иисус: «Следуй за мною, я сделаю тебя ловцом человеков». Какова же была роль Петра, когда он был вместе с учениками, с 12 учениками, последовавшими за Христом? Петр, как вы знаете, рано определился как лидер. И он представлял интересы этой группы, группы 12 учеников. И Петр любил задавать вопросы. Он не только задавал вопросы, он и отвечал на них. Он любил быстро реагировать и отвечать. Он был импульсивным в своей преданности. И мы видели его верную преданность Христу. Но одна из трагических страниц его биографии – его отречение. Когда Христос был арестован и поведен на суд, Петр следовал за ним и трижды отрекся от Христа. Петр клялся и божился, что он не знает своего Спасителя, своего Господа, своего Учителя Иисуса Христа. Об этом больно вспоминать. Это описано в Евангелии от Марка, 14 главе. Он отрекся от Иисуса Христа. И это описано в Евангелии от Марка, 14 главе. 71 стих. Петр начал кляться и божиться: «Я не знаю человека сего, о котором вы говорите». И он сделал это три раза. 72 стих говорит: «Тогда петух запел во второй раз. Исполнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня. И начал плакать». Если бы такая трагедия случилась в вашей жизни, то вам показалось бы, что с вами покончено навсегда. Не так ли? Хотя я знаю, что никто из моих слушателей не поступал именно так, как Петр. Но каким-то другим образом вы могли отречься от нашего Господа. Своими делами, словами, своим стилем жизни в прошлом вы не были свидетелем Христа на том месте, где вы работали, или в вашей семье, или в отношениях с соседями. И вы теперь раскаиваетесь и плачете об этом. И вы думаете, что для вас уже не будет места в церкви после такого падения, после такого отречения. Вы так думаете. Но это не так. Это не конец. Евангелие – это добрая, благая весть, говорит о благодати. О благодати Божией, о благодати спасения для всякого грешника, верующего в Иисуса Христа, приходящего в покаяние. В следующей главе в Евангелии от Марка, в 16 главе, в описании сцены воскресного утра, обратите внимание на приглашение, которое обращено особенно к Петру, когда пришли женщины ко гробу и нашли его пустым. «Христос воскрес!» Евангелие от Марка, 16 глава, 6 стих и далее. «Он же говорит им: не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого? Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где был он положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Скажите ученикам его и Петру. Многие богословы считают, что Евангелие от Марка – это записанные рассказы и мысли апостола Петра. Если это так, то это сам Петр добавил эти слова. И я представляю себе, что когда Петр, старый рыбак, дошел до этой части истории, то он смахнул слезу со своей щеки и почувствовал комок в горле. И если этого недостаточно, чтобы вас ободрить, то посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 21 главу. Это самая последняя глава Евангелия от Иоанна. И вот, описывая последнюю сцену, евангелист Иоанн пишет, 21:15, что ученики занялись снова рыбной ловлей. Казалось, что все их надежды рухнули, и они опять решили ловить рыбу. «Попробуем опять делать то, что мы делали в прошлом». Но они ничего не поймали. Иисус пришел на берег моря и сказал им, где нужно закинуть сеть. Они послушались, и теперь они поймали такое огромное количество рыбы, что их сеть чуть не порвалась. И один из них тогда сказал, «Это Господь». Стих 7. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. И вот опять прежний импульсивный Петр. Большинство из нас подумают, нет, это не он. Но он быстро накидывает на себя одежду и ныряет. Это же Господь! Во Христе было нечто такое, что влекло Петра-неудачника к нему. И вот они снова вместе. Иисус, его ученики на берегу. Они вкушают рыбный завтрак, прекрасно приготовленный Христом. Читаем стих 15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели одни?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Вы только послушайте, что Иисус говорит Петру. «Возвращайся и снова принимайся за работу, которую я поручил тебе. Ты должен быть лидером и исполнять мою волю. Ты должен быть пастырем моих овец». Стих 17. Говорит ему в третий раз. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Иисус предлагает Петру вернуться и взяться серьезно за работу, стать лидером. Именно эту роль Бог приготовил для него. Это как бы вторая попытка для Петра исполнить волю Божию. Это еще раз посвящение. «Петр, теперь время для тебя приняться за труд». Господь знал, что Петр упал. Он знал, что его падение осталось в прошлом. Если бы у нас было сейчас время внимательно посмотреть книгу «Деяния апостолов», то мы обнаружили бы Петра как руководителя, лидера Первой Церкви. В первых 12 главах он является центральной фигурой. Вот только посмотрите. В первой главе книги «Деяния апостолов» Петр ведет процесс избрания 12-го апостола вместо Иуды. Иуды-предателя, который удавился. Петр проявляет себя как лидер в принятии этого решения. В «Деянии апостолов» во второй главе именно Петр проповедует в день Пятидесятницы. Это была его первая проповедь, провозгласившая Евангелие спасения и благодати в ранней церкви. Это Петр делает первый призыв прийти в покаяние ко Христу. И первые 3000 людей присоединяются к церкви через покаяние и крещение. В третьей главе описано, как Петр исцеляет хромого в храме. В четвертой главе «Деяния апостолов», как Петр предстает перед Синедрионом и продолжает говорить о Христе. В пятой главе Петр наблюдает за процессом воспитания и подготовки Анании и Сапфиры. В восьмой главе это Петр разбирается с Симоном Волхвом. В десятой главе это Петр. И в 11 главе он приводит язычника Корнилия и его семью к вере во Христа. Это Петр, руководитель ранней церкви. Петр. Этот человек был избран Богом написать два письма. Два послания, которые позже были включены в канон, в состав священных писаний. И вы знаете, кто даже не думал об этом? Это Петр. Я думаю, что если бы мы спросили Петра сразу же после его отречения, когда он оплакивал в покаянии случившееся и хотел вернуть потерянное. «Петр, ты знаешь, что Бог имеет в планах? чтобы ты написал одно или два послания, которые вошли бы в книгу книг, в это чудесное писание?» То наверняка Петр ответил бы: «Я? Никогда, никогда это не коснется меня». Он был бы шокирован. Христос прощает. Мы же, люди, склонны долго помнить зло, причиненное нам. И Вильям Шекспир писал в третьем акте Юлия Цезаря: «Зло людей будет жить после них. Доброе же часто хоронится с их костями». Наш ум четко помнит недоброе и злое, сделанное нам. Но мы так быстро забываем все доброе и великое в жизни. Мы помним малое. Мы помним падение. И мы часто не помним величие жизни согрешившего. Петр – прекрасный пример человека, которому был дан второй шанс. Разве вы не рады, что Бог сделал это с ним? Потому что если Господь дает возможность Петру начать все снова, и Он также предлагает эту возможность мне и вам. Ну а теперь давайте сделаем короткий обзор первого послания Петра. И теперь, зная автора, мы сможем многое понять. Петр понимал тех, кто страдал. Он был расположен к сокрушенным и смиренным. Он писал для тех, кто проходил через горнило испытаний. Поэтому теперь мы не удивимся, что его первое послание написано к таким людям. Петр пишет, что он сам писал послание. Он говорит о себе как об апостоле Иисуса Христа. И заметьте, что получатели этого письма – пришельцы в этом мире и рассеянные по многим областям. Петр – апостол Иисуса Христа – это стих первого его послания, обращается к избранникам Божьим, пришельцам в мире этом. То есть кто же получатели письма, которое Петр написал? Пришельцы в мире этом рассеяны в разных местах. Это были избранники Божии. Это были люди, верующие в Господа Иисуса Христа. Они были избраны. И это ободряет. Избранным. Вы чувствуете, что вы где-то далеко, что жизнь состоит из отдельных событий, но вы находитесь в Божьей руке, хотя вы и находитесь за тысячи километров от дома. Богослов Джеймс Моффат хорошо пишет: «Это прекрасное послание адресовано христианам, которые нуждались в сострадании и ободрении, находясь в трудных испытаниях. Для них это было состояние постоянного напряжения, когда государство грубо вмешивалось в жизнь церкви. Государство стало сочинять о христианстве басни, как об аморальном и угрожающем движении. Поэтому некоторых людей в церкви это приводило в недоумение и замешательство. Христиане начали страдать от противодействия государственных служащих. Начались первые гонения на церковь, на верующих людей. Как себя вести? И цель первого послания Петра – это укрепить веру страдающих верующих. Не пропустите это. Цель послания Петра – укрепить веру страдающих верующих и сосредоточить их внимание на надежде. Тема послания – «Моя надежда – это Господь». Моя надежда – не изменившиеся обстоятельства. Моя надежда не в том, как ко мне относится государственная система или другие люди, или то, что я вскоре буду избавлен от трудностей. Нет, моя надежда в Боге. Надежда в Господе. Это и есть тема послания Петра. Это ободрение для страдающих святых во время трудных испытаний. Это цель и тема послания Петра. Ободрить страдающих верующих – это и есть служение Петра. Кто еще мог лучше понять, чем тот, кто был сокрушен сам? Я думаю, легко ответить на вопрос, кто лучше сможет ободрить вас? Тот, кто никогда не переживал этого? Не знает, что такое страдание? Или тот, у кого есть шрамы? И он знает, что такое жизнь? Вы страдаете. Откажется бесконечной безысходности. Вы находитесь в какой-то химической зависимости. Вы не можете ничего сделать. Кто вам поможет? Тот, кто знает, что такое темные ночи. И бесконечная борьба с этими привычками. Это тот человек, который лучше всего вам поможет. Кто может понять, что такое сомнение, что такое падение? Кто, как не Петр, который сидел у костра и отрекся? всего за несколько часов до того, как забили гвозди в руки Спасителя. Итак, друзья мои, мы должны помнить об этом. Бог никогда зря не испытывает. Никогда просто так не проводит через испытания. Что кажется для вас наиболее неблагоприятной ситуацией, может быть, будет использовано в дальнейшем. Мы можем проследить через все послание тему страдания. Глава 1, стихи 6 и 7. Петр пишет: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Какие прекрасные слова были написаны человеком, который знал, что говорил. Вторая глава послания, 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым». Поэтому он пишет слугам, у которых плохие господа, и работникам, у которых несправедливые начальники. Третья глава, 15 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Это пишет человек, который однажды отказался сделать это. Когда его служанка спросила, то он не ответил: «Да, я один из них». Но его опыт и его переживания

0: Нет, для испытания вам посылаем его.
1: Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. 5 глава с 8 стиха. Петр пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший вас в вечную славу во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». У нас есть надежда. Вы можете думать о будущем. Вы будете как сталь непоколебимы. Смысл послания в том, чтобы напомнить христианам, что за трудностями есть надежда. Автор книги «Редко посещаемая дорога» пишет: «Это процесс отношения и разрешения проблем жизни. Проблема находится посередине между успехом и падением. Проблемы могут сделать нас смелыми и мудрыми. И только проходя через испытания, мы растем духовно и умственно. Мы приобретаем опыт жизни. Когда мы хотим, чтобы развивалось человеческое мышление, то мы ставим определенные задачи и заставляем придумывать выходы. Так в школе задают задачи, чтобы студенты могли найти их решение. И через боль, сопротивление и трудности мы учимся. Как сказал один человек: то, что болезненно, то учит. Итак, я думаю, что мы можем научиться 3 важным урокам на примере личности апостола Петра. Мы говорили о них. Позвольте мне просто их выделить и обвязать их ленточкой, чтобы нам были понятны эти уроки. 1 урок. Падение в прошлом не уничтожает цели будущего. Легче всего бросить и оставить, если мы упали и согрешили. Но мы должны покаяться и научиться из этой ужасной ошибки. Мы на самом деле согрешили. Но что же тогда прощение, как не очищение от греха? Вы помните, как сказано в Евангелии от Марка, 16 главе, 7 стихе? «Идите, скажите ученикам его и Петру». Падение в прошлом не аннулирует, не уничтожает цели в будущем. Между прочим, кто тот человек, кого мы прощаем в последнюю очередь? Самих себя. Некоторые из вас не могут себе простить то, что вы сделали в прошлом. Вы не можете простить не кого-то, но вы не можете простить себя. Я не думаю, что Петр смог бы быть лидером церкви первого столетия, если бы он не был прощен Богом и если бы он не простил себя самого. Он увидел себя прощенным со стороны Бога, и только тогда он стал пригодным для служения. Иногда это требует нескольких лет. 2 урок, которому я научился. Разбитое сердце – это великая подготовка для исцеления разбитых жизней. Разбитое сердце – это великая подготовка для исцеления разбитых судеб. Вы знаете, люди, пережившие боль, потери близких, могут быть ободрением для тех, кто проходит через период скорби. Они лучше всего понимают их. Многие люди в больших городах знают, что такое жизнь в коммунальной квартире. Мы прожили в коммуналке 15 лет. Мы знаем, что это такое, и мы прекрасно понимаем тех, у кого до сих пор есть такие трудности. Когда стоишь в очереди в ванну или в туалет, когда существует очередь на кухню, чтобы приготовить пищу. И поэтому мы прекрасно понимаем тех, кто живет в общежитии. Разбитое сердце – это великая подготовка для исцеления разбитых жизней. Апостол Павел пишет в 1 главе 2 послания к Коринфянам. 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Точно так же поступает и апостол Петр. 3 и последний урок. Одно письмо надежды приносит больше ободрения, чем 1000 мыслей, никогда не выраженных. Одно письмо надежды дает больше ободрения, чем тысячи мыслей,

мыслей, никогда не выраженных. Вы знаете, чему я лично научился от Петра? Я научился выражать ободрение, поощрение, а не только думать об этом. Я научился, что нужно записать слова ободрения. «Это мне помогло». Или «Этому я научился». Или «Позвольте мне помочь вам в этом». Или написать «Я хотел бы, чтобы вы надеялись». Или просто написали маленькую заметочку. Если вы знаете, что другие сейчас проходят через такие же трудности, через которые вы уже прошли, то напишите им. Скажите им. Выразите ваши мысли на листе бумаги. Одно письмо надежды приносит больше ободрения, чем тысячи мыслей, никогда не выраженных. Вот почему я рад, что у нас есть первое послание апостола Петра, а не только мысли, которые ему приходили в голову. Перед нами послание, которое он написал людям, проходящим через испытания, через страдания. Петр не только молится, но пишет им. И его слова, как холодная вода для жаждущих. Как говорит автор книги «Притч» в 25 главе, 25 стихе, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Сегодня есть прекрасная возможность для любого, кто еще не знает Иисуса Христа как своего Спасителя, независимо от вашего положения, независимо от вашего прошлого, ваших согрешений, всех ограничений вашей жизни, сейчас в молитве отдать свою жизнь Иисусу Христу. Спаситель, Господь, от которого Петр отрекся, пошел на крест и своей смертью оплатил вину за грех, полностью оплатил. И это было наказание смерти. Христос умер, но и воскрес из мертвых. Бог предлагает жизнь вечную всем, кто будет верить в Иисуса Христа, как Сына Божия. Примите Его сейчас. Если вы верите в Него, то, попросив прощения, примите прощение Божие, и все ваши грехи будут прощены и забыты.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Что я могу дать Богу? Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Псалом 115, 3 стих. Зная, что бабушка любит цветы, наши внучки иногда выходят в наш сад и собирают цветы для нее. Они собирают неаккуратно. Обычно они коротко срезают стебли, и часто в поисках подходящих цветов они оставляют после себя тропинку из затоптанных растений. Сад принадлежит не им, он наш. Они идут в наш сад, чтобы собрать цветы в подарок для моей жены Кей. Но знаете что? Мы обожаем эти подарки. Я думаю, Бог принимает наши дары с таким же отношением. У Него нет ни в чем нужды, и потому что Господня земля, и что наполняет ее, что бы мы ни дали Ему из материальных вещей, оно в любом случае и так принадлежит Ему. Иногда мы проходим через Его сад в поисках цветов, которые могли бы собрать для Него. И мы оставляем после себя беспорядок, однако Он принимает то, что мы Ему приносим, с любящей добротой. Когда мы задумываемся обо всем том, что сделал для нас Бог, и обо всем, чем Он нас обеспечил — спасением, очищением, надеждой на небеса — у нас появляется желание тоже что-то дать Ему. Что могли бы мы дать Богу? Что могли бы мы дать Богу, что представляло бы ценность для Него? Есть только одно, что на самом деле Он хочет от вас. Только одно — Он хочет ваше сердце. Отец, когда мы думаем обо всем, что Ты дал нам, спасении, вечной жизни, нашем хлебе насущном, мы задумываемся о том, что мы могли бы дать Тебе. И поэтому, Господь, желая дать Тебе жертву благодарения, мы даем Тебе наши сердца и наши жизни. Аминь.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Сказки на ночь. Маленькая девочка каждый вечер перед сном просила папу читать ей сказки. Уж очень ей нравился отцовский приятный голос и то, как нежно он гладил ее волосы, ну и, конечно, сами истории из книжек. Однако папа под конец дня нередко уставал, и ему было не до сказок. Гораздо охотнее он провел бы это время на диване перед телевизором. Однажды мужчина смекнул, что можно ведь записать свой голос на диктофон, а потом дать запись дочке и научить ее пользоваться проигрывателем. Тогда она каждый вечер сможет слушать истории и без него. В свободное время отец начитал целый сборник сказок, а затем показал дочери, как включать и выключать проигрыватель. Первое время все шло хорошо. Но однажды вечером дочка подошла к отцу и протянула ему книжку со сказками.
1: «Пап, почитай мне, пожалуйста».
0: «Дочь, ты ведь знаешь, как включать проигрыватель?»
1: «Знаю», — ответила девочка. «Но я не могу сесть к нему на колени. Да и гладить он не умеет. И потом, твой голос — это хорошо, но ты сам гораздо лучше».
0: Даже маленькая девочка заметила разницу между живым папой и его записанным голосом. И ничто не могло заменить ей близость отца. Точно так же и христиане. Они не могут довольствоваться одним лишь чтением Библии, слушанием проповедей или соблюдением религиозных ритуалов при всей важности вышеперечисленного. Но без личных, живых отношений с Христом это будет все-таки неполноценное христианство. Да и вряд ли человек будет счастлив, если он не вкусит сам лично, на собственном опыте, а не только из книг, любовь Божью, нежность нашего Спасителя. И какое счастье, что в отличие от папы из нашей притчи, Христос очень хочет быть всегда с нами. Лично нас учить, утешать, радовать. Христос хочет, хотим ли мы таких близких отношений с Ним. Вот в чем вопрос. Готовы ли мы со своей стороны открыть Иисусу Христу все свое сердце?
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Итак, я обращаюсь теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы.

0: Друзья, привет! Это Катя. Какие ассоциации рождаются у вас в голове, когда вы слышите слово «милосердие»? Может быть, доброта, снисходительность, отходчивость? Хорошие качества, но это не совсем милосердие. Еще кажется, что милосердие – это какое-то составное понятие, соединение слов «милое» и «сердце». А вот тут как раз есть подсказка. Ведь сердце – это центр милосердия. Сердце, наполненное Богом, Его милостью. Иисус сказал: «Будьте милосердны, как милосерден ваш Небесный Отец», и показал нам источник, из которого наполняется сердце. Сердце, в котором живет Бог, всегда стремится помочь, готово ободрить и перевязать раны. Быть милосердным, как милосерден с нами Бог.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Время подумать.
1: Кто-то, безусловно, мудрый, однажды сказал, что каждый поступок человека – это отражение его личности. И от каждого поступка, даже от самого маленького, как круги по воде, расходятся последствия. Плоды нашей жизни – это как пирог с начинкой, благодать и свободная воля. И все это приправлено усилиями человека. И только так люди преображаются – через усилия. Ну и не забывайте, что благодать – это тоже составляющая начинки этого пирога. Одно без другого невозможно. Это совместная работа. Наверное, все эти вопросы, каков ваш плод, плод прожитой недели или всей прожитой жизни, на данный момент прожитой, наверное, все это похоже на подведение итогов под Новый год. Возможно, и тогда вам проще, вы тот, кто делает что-то такое, что можно посчитать и потрогать. И тогда на подобные вопросы, например, если вы строитель, вы ответите: «Я построил столько-то квадратных метров жилья». Может быть, вы делаете болты для колес, и вы можете посчитать, сколько вы их сделали. Но большинству из нас, как мне кажется, даже если говорить о работе, посчитать будет нечего. Вот мне, например, что посчитать? Сколько раз вы улыбнулись? Сколько раз вы переключили, потому что вам не нравится то, что вы слышите? Или те, кто работают в офисе? Да, наверное, немало таких дел, таких профессий, таких работ, где сложно потрогать руками продукт твоей деятельности. На самом деле, в вопросе о плодах, в вопросе подведения неких итогов промежуточных, наверное, важно не количество болтов, домов, чего угодно. Наверное, важен шлейф, что ли. Вы ведь сами с собой можете быть честны. Вы чувствуете кожей, как вы прожили эти дни. Улыбается Господь, глядя на ваши поступки, ваши чаяния, надежды, слова. Или терпеливо ожидает и снова ради вас поднимает утром солнце, чтобы дать вам еще один шанс прожить новый день по-другому. Говорят, чтобы достичь успеха, хорошо бы каждый день подводить промежуточные итоги. Ну, то есть ложишься спать, и прежде чем упасть в царство Морфея, задаешь себе вопросами: что у меня сегодня получилось, почему это для меня важно, почему не получилось, были ли это внутренние причины или внешние. Ну, звучит это, соглашусь, как-то очень идеально, по-книжному. В жизни все бывает гораздо проще. В жизни бывает, доползешь до подушки, упадешь на эту подушку, и какие уже там ежедневные итоги. Но время от времени все-таки, наверное, нужно находить на это время. И очень важно, если вдруг оглядываетесь назад, подводите итоги, думаете о плодах и понимаете, что «ой-ой-ой, ничего-то я не сделал» или «сделал, да не то». Не посыпайте голову пеплом, разве что только чуть-чуть. Уверена, что это процесс. Так что, если солнце и завтра взойдет, у нас будет новый шанс прожить день по-другому. И тогда вечером вы смело скажете: «А я сегодня был любовь, а я сегодня был радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость».
0: Время подумать.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Поразительно, какой изощренности достигают во многих семьях саркастические и уничижительные замечания в адрес друг друга. Многие взрослые являются просто мастерами в области метких и оскорбительных выражений. Дети же лишь следуют их примеру. Прежде чем в очередной раз блеснуть своим утонченным остроумием или издевательской репликой, задумайтесь о последствиях. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В каждой семье случаются словесные перепалки и легкое подтрунивание друг над другом. Но постоянный поток саркастических насмешливых замечаний может испортить самые добрые и нежные взаимоотношения. О какой тут открытости может идти речь? Дети сразу замыкаются в себе, ожидая неизбежных новых колких и обидных слов. Отношения с детьми сразу становятся натянутыми. Они буквально раздавлены страхом и боятся вымолвить хоть слово, чтобы избежать всеобщих насмешек. Чаще всего оскорбительны не сами слова, а подтекст. Язык богат и неисчерпаем, а каждое слово переливается множеством оттенков. Утверждают, что нам необходимо потратить немного сил и времени, чтобы наш дом стал тихой, безопасной гаванью для всех членов семьи. Местом, где никто не боится высказать свое мнение, опасаясь людского ядовитого жала. Для начала нужно просто прикусить язык и удержаться от колкости, как бы ни был велик соблазн. Успех меткого словца, вызывающего всеобщий смех, просто несравним с ущербом, который мы можем причинить объекту нашего остроумия. А может, лучше попытаться просто вызвать на разговор друг друга? Ведь поступая так, мы действуем в интересах любимых нами людей, и все сразу изменится. Поэтому прежде чем давать волю вашему остроумию, выбирая в качестве мишени самую беззащитную фигуру в вашей семье, задумайтесь, нет ли другого способа выразить ваши мысли. И тогда войне слов в вашем доме придет конец. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Слишком долго знал тебя, слишком долго знал тебя, но не знал.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать Священное Писание. Мы начинаем новый цикл чтений по книге «Деяния святых апостолов». В этой книге речь идет о том, как из маленькой горстки учеников Иисуса, оставшихся без Него, родилась огромная церковь. Эта книга «Деяния апостолов» является продолжением первой книги Евангелия, написанная евангелистом Лукой. И об этом евангелист говорит с самого начала, что нужна вторая книга, чтобы продолжить историю великих дел Божьих. Иногда называют эту книгу «Деяния Духа Святого». Цель наших чтений не столько в том, чтобы ответить на все возникающие вопросы, сколько побудить вас задавать вопросы себе, задавать их Господу в молитве, находить ответы при более глубоком изучении Писания. Если вопросы будут такими, что вы не сможете ответить на них, пишите нам на радио, а мы будем по возможности отвечать на ваши вопросы. Каждое чтение, каждая беседа будет охватывать одну главу или иногда будут две беседы на одну главу книги «Деяний». Всего запланировано 36 бесед, и каждая беседа рассматривает 3 или 4 отрывка. Вы можете их слушать и изучать в том темпе, который больше подходит вам. Итак, первый отрывок, первая глава с 1 по 8 стихи книги «Деяния апостолов». «В первом моем повествовании я поведал тебе, Феофил, обо всем, что совершал Иисус, и чему учил он с самого начала, вплоть до дня его вознесения, когда избранные им апостолы через Святого Духа получили от него последние повеления. После крестных мук своих Иисус предстал пред ними живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божием. И однажды, встретившись с апостолами, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать там обещанного Отцом, добавив: «Вы слышали от меня об этом обещании. Ведь Иоанн крестил водою, а вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым». Собравшись в следующий раз, апостолы спросили его: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Он же сказал им: «Вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо мне и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». Итак, отчаяние, охватившее апостолов при распятии Господа, ушло. Учитель воскрес. Это была великая радость для них. И он 40 дней являлся ученикам, говорил им о Царстве Божьем. Наконец, собрал их и повелел, оставаясь в Иерусалиме, ждать обещанного от Отца. Удивительные слова сказаны здесь. «Через некоторое время, уже через несколько дней, вы будете крещены Духом Святым». Слово «крещены» по-гречески «баптизо» означает «погружены». Иоанн крестил водою или погружал в воду, а вы будете погружены в Дух Святой. Дух Святой наполнит вас. Вы будете причастны Духу Святому. Он будет действовать в вас, и в этом будет сила, обещанная еще раньше, обещанная Отцом. Ученики поняли это иначе, чем имел в виду Господь. И они спрашивают: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Конечно, это то, о чем они мечтали. Они ждут Мессию, который восстановит земное царство Израилю. Хотя более 3 лет они провели вместе со Спасителем, и 40 дней видели его и беседовали с ним по воскресении о Царстве Божьем, пока что их мысли все еще об этом земном мессианском царстве. И это царство будет в свое время, но не сейчас. И Спаситель говорит, что вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Сейчас не это нужно делать. Сейчас необходимо сперва ждать и, исполнившись Духа Святого, возвещать о том, что произошло в Иерусалиме, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес в 3-й день по Писанию, возвещать об этом, начиная с Иерусалима, потом по Иудее и Самарии и даже до края земли. Удивительно, что эти слова исполняются в наше время. В наше время весть Евангелия, благая весть о том, что ради спасения людей Бог стал человеком и умер и воскрес, она возвещается буквально до конца земли, во всех народах, на всех континентах, во всех странах. Есть дети Божьи, есть те, кто иногда тайно, иногда под страхом преследований и гонений возвещает о Христе. Это происходит в наши дни. И это то, к чему Господь и сегодня призывает нас. Вот что необходимо ученикам, чтобы стать истинными свидетелями Христа воскресшего. Необходим Дух Святой. И какое-то время ученики должны были ждать, а затем, когда пришло время действовать. Да поможет нам Господь знать те времена и сроки, которые мы должны знать. Время ждать и время действовать. И да поможет не стремиться к тому, что пока не является нашим делом, что пока от нас не зависит, что Господь держит в своих руках и не выпускает из своих рук вот те самые времена и сроки. Прочитаем 2-й отрывок, который говорит о вознесении Господа, с 9 стиха по 14. «После этих слов, прямо у них на глазах, он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали пред ними 2 в белых одеждах и сказали: «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, ныне взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас». Тогда ученики возвратились в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась недалеко от города, всего лишь на расстоянии субботнего пути. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женщинами, а также с Марией, матерью Иисуса, и братьями его. Некоторое время, как мы видим, ученики были в оцепенении после того, как Господь стал прямо на глазах у них подниматься. Тело Господа, воскресшее тело, приобрело новые свойства, новые качества. В последней главе Евангелия от Луки сказано о том, что он мог проходить сквозь стены, сквозь запертые двери. Мы не знаем в точности, каким будет воскресшее наше тело. Мы знаем, что оно будет подобно его прославленному телу. И оно также приобретет особые свойства, особые качества. Писание открывает нам, что в пришествие Господа умершие во Христе воскреснут, и те, кто будут живыми, изменятся и смогут подняться на небо навстречу Господу. И вот сейчас ученики увидели нечто подобное, а 2 в белых одеждах, так в Писании чаще всего называются ангелы, небесные вестники, они открыли им, что Господь придет второй раз так же, как Он поднялся, как Он был взят на небо. Это значит, что Второе пришествие Господа не будет похоже на первое. Он не родится, как обычный младенец, как было в первый раз, а сойдет с небес. И более того, Писание открывает, что его все увидят. Это важно нам иметь в виду в нынешние времена, когда много появилось лжехристов, людей, которые по дерзости своей выдают себя за Христа. Им не следует верить. Ученики после призыва ангелов поняли, что нужно исполнить все, что сказал Господь. И замечательно то, что все это время, 10 дней, которые отделяли момент вознесения Господа от момента сошествия Духа Святого, они провели вместе и в молитве. Как важно и нам находить время для общей молитвы. Как важно пребывать в тишине перед Господом, вникая в Его Слово и в молитве обращаясь к Нему. И в это время они, сказано, были единодушно и непрестанно молились. Все они единодушно и непрестанно молились. В числе молящихся перечислены все апостолы, кроме Иуды Искариота, который уже покончил жизнь самоубийством к этому моменту, а также братья Иисуса, которые, как открывает Евангелие от Иоанна, при его земной жизни не верили ему, и женщины, следовавшие за Иисусом, также и Мария, его мать. Прочитаем следующий отрывок, который говорит об избрании апостола на место Иуды с 15 стиха и до конца 1 главы. «В один из тех дней Петр, встав посреди собравшихся, а было их около 120 человек, сказал: „Братья мои, надлежало исполниться тому пророчеству Писания, где Дух Святой устами Давида предсказал участь Иуды, того, кто указал путь пришедшим схватить Иисуса. Он был одним из нас и совершал то же самое, что и мы – служение. Но купив поле ценой собственного нечестия, он кончил тем, что низвергся на землю вниз головой, так что тело его разорвалось надвое, и выпали все внутренности его. Об этом узнали все жители Иерусалима, и стали они называть на своем языке это место Акелдама, что значит «кровавое поле». А в книге псалмов, добавил Петр, написано: «Да придет в запустение жилище его, да не останется живущего в нем». И еще сказано: «Обязанности его да примет другой». И теперь нужно, чтобы один из тех, кто постоянно был с нами, когда жил среди нас Господь Иисус, начиная со времени, как Иоанн крестил его, до того дня, когда он был вознесен от нас, присоединился к нам, как свидетель его воскресения. Собравшиеся предложили двоих – Иосифа Юста, называемого также Варсавой, и Матфия. И в молитве просили они: «Господи, тебе открыто сердце каждого. Покажи, кого из них двоих ты избрал для служения этого и для апостольства, которое оставил Иуда, уйдя туда, где ему место». Они бросили жребий, и выпал жребий Матфию. Тогда он был сопричислен к 11 апостолам. Некоторые вопросы возникают в связи с прочитанным. Прежде всего, стоит указать, что пророчество Писания говорило о том, что Иисус будет предан одним из друзей. Это содержится в псалмах, где псалмопевец Давид сетует на свои страдания, но пророчески указывает при этом на Иисуса. Прочитаем об этом в 40-м псалме. «Даже друг мой, которому я доверял, тот, что ел хлеб мой, восстал на меня». Это короткое слово, которое тогда, в те древние времена, значило больше, чем сейчас. В то время совместно принимать пищу, есть вместе хлеб, значило иметь очень тесные дружеские отношения, не так, как сейчас. И тем обиднее, тем горше было предательство такого друга, с которым я даже ел хлеб вместе. Об этом говорит псалмопевец, и пророчески это относится к Иисусу Христу. И о судьбе предателя повествуют те стихи псалмов, которые цитирует апостол Петр. Возникают вопросы в связи с обстоятельствами самоубийства Иуды. В Евангелии от Матфея сказано, что он удавился, а здесь мы читаем, что он упал на землю вниз головой. Уже в древние времена было предложено объяснение, которое включало в себя и то, и другое, что Иуда удавился, а затем сорвался с дерева или, может быть, при попытке снять его с дерева, упал с обрыва. Тогда картина такая, что дерево было над обрывом. И действительно, тело его разорвалось надвое, и выпали все внутренности его. Поле, купленное ценой собственного нечестия, строго говоря, было приобретено первосвященниками, но на деньги, первоначально выплаченные Иуде. Об этом также сказано в 27 главе Евангелия от Матфея. Так что противоречие здесь кажущееся. Интересно, что здесь апостолы бросают жребий, выбрав тех, кто мог быть свидетелями служения Иисуса и его воскресения, а это важнейшая задача апостолов – свидетельствовать о служении и о воскресении Иисуса Христа. Одного из двух выбирают по жребию. Когда Дух Святой сойдет на апостолов, то мы уже не видим. В дальнейшем в книге Деяний мы уже не увидим, чтобы апостолы прибегали к жребию. Дух Святой будет руководить ими непосредственно. А здесь пока что, мы видим, используется жребий. О Матфее потом мы ничего не узнаем. Новый Завет ничего не говорит нам о его служении. Да поможет Господь помнить о предостережении, которым служит всем нам судьба Иуды, который не смог быть учеником Господа. И да поможет Господь нам быть чуткими к водительству Духа Святого, потому что Дух Святой, сошедший на апостолов, он касается также и всех нас, все те, кто приняли Иисуса Христа, крещены Духом Святым. Да благословит вас всех Господь, дорогие друзья. Аминь.
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Чуть не подходит она.
1: Ничего себе. Ты чего это тут такое задумал?
0: Задумал. На строительном рынке купил все, что понадобится.
1: А что делаешь-то?
0: Да, этот, молитвенный закуток хочу соорудить.
1: Что?
0: Молитвенный закуток.
1: Зачем? Тебе что, совсем негде посидеть в тишине и помолиться?
0: Не, да есть где, конечно, но это ведь не молитвенный закуток.
1: И чем, по-твоему, закуток будет лучше?
0: R18.
1: R что?
0: Изоляционный материал R18, последняя разработка. Теперь уж точно ничто не будет отвлекать меня от общения с Богом. Я смогу, наконец, узнать его волю для себя, понятно?
1: Гарик, этот твой, как там, R18 тебе не поможет.
0: Ты точно знаешь?
1: Ну, конечно, точно.
0: Говорили же люди, R25 надо было брать. Чего я не послушал, а?
1: R25 тебе тоже не поможет.
0: И R25 не поможет?
1: Ну, конечно.
0: Так какую же изоляцию мне тогда надо делать?
1: Ох, изоляция. От общения с Богом нас отвлекает не то, что снаружи, а то, что внутри.
0: А внутри не будет ничего отвлекающего, никакой мебели. Я даже обои клеить не собираюсь.
1: Какие обои, Гарик? Я говорю о твоей голове, о твоих мыслях и желаниях. К тому же, чтобы узнать волю Господа, не нужен никакой закуток. Изучай его слово.
0: Да изучал я, изучал. Но мне почему-то все равно кажется, что я не знаю его воли для себя. Конкретно для себя, понимаешь?
1: А может быть, знаешь, да только не хочешь ее исполнять? Думаешь, вот построю закуток, гляди да услышу что-нибудь поинтереснее. Ладно, Гарик, подумай, а мне пока пора.
0: Слышь, а тебе случайно R18 на даче не пригодится?
1: Не-а.

0: Грех – это вторая по величине сила во Вселенной. Именно она послала Иисуса на крест. Единственная сила, его превосходящая – любовь Бога. Билли Грэм.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: а вы верите в ложь? На самом деле очень просто попасться на удочку, которая начинается со слов «вот если бы только». «Вот если бы только у меня был муж». «Вот если бы только у меня были дети». «И вот если бы только у меня было побольше свободного времени». Список можно продолжать до бесконечности. Очень легко, и я говорю сейчас в первую очередь о себе, не обращать внимания на все то хорошее, что у нас уже есть, и рисовать себе в воображении картины, насколько все было бы лучше, вот если бы только. Я недавно прочитала, что эти «если бы» нужно просто заменять на «благодаря тому, что». И смотрите, как хорошо получается. Благодаря тому, что у меня сейчас есть свободное время, я могу пойти работать волонтером. Или «благодаря тому, что Бог любит меня, я могу любить тех, кто сейчас рядом». Попробуйте сами. Думаю, вам, как и мне, понравится вспоминать о том, что происходит в жизни благодаря чему-то, а не сокрушаться о том, чего нет. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Наталья Мелешко. Весенний теплый ветер снова коснулся ледяных равнин, стремясь проникнуть до глубин и оживить все к жизни новой. И стужу мертвую пронзая, весенний ветер, спутник грез, на крыльях весело принес весны лучистое лобзанье. Вновь пробуждается природа, звонят вокруг колокола, со светлой Пасхой жизнь пришла, врата отверзнув небосвода. Душа желает обновления, и сердце наполняют вновь надежда, радость и любовь, и Божий свет, и воскресенье.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Размышление над Евангелием от Иоанна. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду“». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 по 14 стихи. Фарисеи взяли женщину в прелюбодеянии и привели ее к Иисусу. В своей лицемерной самоправедности они требовали самого сурового наказания – смерти. В полемике с ними Иисус явил себя как свет миру. В его присутствии выявляется все – не только поступки людей, но и их мысли и мотивы. Одновременно в праведности и благодати была явлена и Божья слава. Большинству людей божественный свет кажется невыносимым. Они предпочитают скрываться во тьме, ибо их дела есть зло. Однако все, кто следует за Иисусом, знают, какое благословение связано с этим светом, и не только на мгновение, ибо в них самих есть свет и жизнь. Источником этого света, света жизни, является Христос. Фарисеи почувствовали, что у них нет части в этом благословении, их гордость была задета, и они выступили против Господа, процитировав Его слова. Они отказались признать, что Он есть Сын Бога, рассматривая Его как обычного человека. Они считали, что Его свидетельство не истина. Это было так, как будто они хотели получить доказательство того, что днем светло.

0: Легче отказаться от великих целей, чем от мелких привычек. Азакиандр Кумор, польский киновед.
1: Свободное радио.
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное».

0: Привет, друзья, это Катя. Вы замечали, что когда в комнату заходит хороший человек, вокруг становится ощутимо светлее? Все правильно, ведь источник света, он не в лампочке и даже не в солнце. Истинный свет зажигает сам Бог внутри человека, в душе. Уверяю вас, без вас этот день был бы не таким светлым. Я рада, что мы встретились с вами на Свободном радио.
1: Свободное радио.

0: Гостиница ММД, Марфа слушает. Простите, это означает Марфа и Мария. Да, похоже на шоколадную фабрику. Очень смешно. Обхохочешься. И номер факса, пожалуйста. До свидания. А с тобой-то что опять? Мы же договорились, если телефон звонит, тот, кто ближе к нему, берет трубку. Я же не могу все делать сама.
1: Прости, Марфа, просто я зачиталась о том, как Иисус съел 5 хлебов и 2 рыбы и накормил 5000 людей. И это все не считая женщин и детей. Разве это не чудесно?
0: Было бы чудесно, если бы ты проверила во всех ли номерах свежие полотенца. Да, еще проверь, в коридоре должны стоять свежие цветы.
1: Будет сделано, сестренка.
0: Петровы заселятся сегодня, номер 14 завтра утром освобождается, да. С такой помощью от моей сестры эта гостиница могла бы называться М, а не ММДМ. Я стираю полотенце, я убираю в номерах, я готовлю завтраки, я постригаю газон, а она что делает? ММДМ, Марфа слушает. Нет, это означает Марфа и Мари очень смешно, обхохочешься, когда? Да, на это число у нас есть свободный номер. На чье имя зарезервировать? Спасибо, что позвонили в гостиницу ММД.
1: Марфа, слушай, ты когда-нибудь задумалась над тем, как Бог чудесно всегда заботится
0: о нас? Слушай, я попросила тебя просто сменить полотенце, и ты даже это не сделала?
1: Я уже поднималась по лестнице в 7-ю комнату, и вдруг меня осенило. Марфа, как чудно Господь всегда заботился.
2: Может, он и полотенце за тебя
1: поменял? Ах, почему я всегда с ней так... ММДМ, Мария слушает. Да-да, как шоколадная фабрика. Да, конечно, мы сможем будить вас в 5 утра. Моя сестра никогда не подводит. Да, завтрак в 6. Приятно было с вами поговорить. До встречи.
2: Кто это был?
1: Звонила очень милая бабушка. Спрашивала насчет завтраков и...
0: А зовут-то ее как?
1: Ой, а я забыла спросить.
0: Мария, как ты могла забронировать комнату, не узнав имя? Надеюсь, ты узнала, когда она приезжает. Я возьму ММДМ. Марфа у телефона. Простите? Да. Она здесь? Сейчас. Мария. Мария. Телефон.
1: Спасибо, Марфочек. Алло, Мария слушает. Это вы опять? Спасибо. Буду ждать вас у нас. Нет, на самом деле она очень хорошая. Она просто любит порядок. Ну, вы понимаете. Хорошо, спасибо, что воспользуюсь услугами гостиницы ММДМ.
3: Что я на самом деле такая плохая?
1: О чем ты?
3: Ой, ты знаешь, люблю командовать, все контролировать.
1: Ну, в общем, да.
0: Вот так, да? Нельзя было как-то меня пожалеть.
1: Ах, Марфочка, ты всегда была такая. Помнишь мой последний звонок? Ты поправляла мою челку, наверное, 100 раз.
0: Я просто хотела, чтобы ты хорошо выглядела.
1: А помнишь, бабушка с дедушкой приезжали в гости? Ты 3 раза сменила простыни, потому что тебе, видите ли, не нравился оттенок.
0: Знаешь, не вижу в этом ничего плохого.
1: А помнишь?
0: Ну, хватит. Я, кажется, все понимаю.
1: Ах, Марфочка.
0: Я просто не понимаю, как ты можешь сидеть и читать Библию в то время, как нужно столько дел переделать.
3: Знаю, я не должна так говорить. А ведь я тоже люблю Иисуса, ты знаешь.
1: Знаю, Марфочка.
3: Просто так трудно найти время, чтобы сделать все дела и успеть почитать Божье Слово.
1: Может быть, ты работаешь слишком много?
0: Что?
1: Может, отношения с Христом важнее, чем, скажем, подбор свечей под цвет обоев?
0: Так ты думаешь, я совсем не верующая?
1: Нет, Марфочка. Знаешь, если мне будет нужно положиться на кого-то, я пойду к тебе. И если мне нужно с кем-то посоветоваться, я пойду к тебе, потому что ты честная. И я знаю, в церкви очень ценят твои организаторские способности. Это твои дары, и ты используешь их. Отдохни, я возьму. ММДМ, Мария слушает. Остались еще свободные номера на следующую неделю.
0: Кто бы мог подумать, что будет столько работы?
1: Мы поработаем.
2: Но не переработаем.
1: Кстати, ты прочитала первое послание Петра?
0: А я вот сижу и чувствую, что что-то не сделано.
1: Давай так. Сиди здесь и читай вслух, а я займусь цветами.
0: Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
1: Знаешь, Марфа, ты очень изменила за последнее время.
0: Спасибо, сестренка. Это все благодаря тебе.
1: Я тут ни при чем. Я возьму.
0: Ну ладно, раз уж ты так настаиваешь.
1: ММДМ, Мария слушает.

Воронкова Ольга. Человек не может жить без Бога. Человек без Бога – прах земной. Сколько бы ни шел земной дорогой, не найдет душе своей покой. Человек без Бога – песнь без смысла, сад засохший, поле без дождя. Человек без Бога – мозг без мысли, он безумец, грубо говоря. Человек без Бога – как колодец, из которого ушла вода. А ведь после смерти небо спросит, почему прожил ты время зря? Почему ты не искал ответа на вопрос о смысле бытия? Почему же убегал от света, прячась в ширме суетности дня? Жизнь без Бога человек умеет, исполняя прихоти свои. Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может, он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Настя, я из Москвы.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Бог благ, потому что Бог нас любит и проявляет свои чудеса во всем, каждый день.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает. Без веры никуда.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савву. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:
2: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
1: Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал:
3: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени».
1: И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
4: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Воздушная атака. В былые годы, во время войны, один человек предоставлял свой подвал для укрытия. Однажды воздушная атака длилась весь день. То тут, то там раздавались взрывы, и, кажется, им не было конца. В душном и тесном подвале находилось несколько человек. И под вечер все они очень устали, мечтая поскорее разойтись по домам, но бомбежка не прекращалась. Наконец, двое из них не выдержали и направились к выходу.
1: «Все, с нас хватит. Бомбят, не бомбят, мы идем домой. Нет сил больше сидеть здесь, подобно селедкам в бочке».
0: Они покинули укрытие, но уже через пару минут возвратились обратно.
1: «Правильно сделали, что передумали», — добродушно сказал хозяин подвала. «Да мы бы не вернулись. Там, понимаете ли, дождь. Не промокать же на самом деле».
0: Да, война — это не шутка. Это ужасно. Это серьезная опасность. Но мы в нашей обычной повседневной жизни тоже склонны бояться пустяков и не замечать настоящей опасности, которая, к сожалению, даже в мирное время нас подстерегает. Мы боимся помять или запачкать костюм и не замечаем, как терзаем и пачкаем свою душу многочисленными грехами. Боимся остаться без интернета, без мобильной связи, но годами живем, не имея никакой связи с Богом, не молясь, не поддерживая с Ним отношения. Мы боимся опоздать на очередную серию мыльной оперы, но даже не думаем, что можем опоздать с покаянием и обращением к Богу. Ведь однажды может быть поздно.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. 2.16. Неужели смысл жизни одного человека в том, чтобы его помнил другой? Неужели это и есть то, для чего мы родились? Неужели я живу, дышу, думаю, чувствую, творю, работаю только для того, чтобы другие смертные, которые будут жить после, написали обо мне в книжках? Неужели мне дана жизнь только для того, чтобы я потом существовал в чьей-то памяти? Но ведь этому учат в фильмах и книгах. Главное — остаться в памяти потомков. Посмотрите, какой человекоцентризм в размышлениях Соломона. Как много для него значит признание. Имя мудрого будет забыто. Кем забыто? Смертными, слабыми людьми. А какая в этом, собственно, трагедия? Большая, если вы ищете смысл в человеческой славе. Этот идол, как и все остальные мирские ценности, уязвим перед лицом смерти. Так может быть, как вариант, смысл в том, чтобы оставить след в истории человечества? Нет, мудрость не только не спасает от смерти, но и не может обеспечить вечную память. У нас любят произносить пафосные речи на похоронах в духе «вечная ему память» или «память о нем всегда будет жить в наших сердцах». Не будет. Ибо те, кто так говорят, сами скоро отправятся следом. Не бывает вечной памяти. Все, что остается, это сказать возвышенные слова, потому что изменить ничего нельзя. Желание остаться в памяти людей – это очередная жалкая попытка безбожников придать своему существованию хоть какой-то смысл. Дело в том, что неизбежность смерти вынуждает искать смысл жизни. Созданный по образу и подобию Божьему просто не может смириться с тем, что могильный холмик однажды поставит точку в его судьбе. Ведь точку ставить так не хочется. Все его существо сопротивляется этому факту и пытается найти утешение в подобных идеях. Но посмотрите, как немощно безбожие, чтобы справиться с реальностью, неотъемлемая часть которой – смерть. Она финиш любой жизни, успешной или не очень. На какую же полку в мироздании ее поставить, если нет несущей стены богоцентризма? Оказывается, если в мироздании нет места для Бога, там нет места и для смерти. Ее просто некуда поместить. Она никуда не подходит и, более того, обрушивает всю философскую надстройку. Люди не пускают Бога в свою жизнь, но при этом хотят, чтобы смерть оставила их в покое. Забавно. Однако Бог призвал ее, чтобы сделать жизнь бунтарей мучительной, чтобы они ощущали свою незащищенность. И они живут в страхе смерти всю жизнь. Евреям 2.15. А поскольку осознавать свою смертность невыразимо страшно, все предпочитают о ней просто не думать. Это единственное, что остается. И поэтому, как вы замечали, люди одинаково отказываются размышлять как о Боге, так и о смерти. Эти темы – строгое табу. Без Бога не может быть правильно осмыслен ни один факт. Ни природа, ни все, что ее наполняет, ни брак, ни рождение, ни семья, ни труд, ни болезни, ни зло, ни добро, ни старость, ни, конечно же, сама смерть. Бог – это свет, при помощи которого мы видим мир таким, какой он есть, а не таким, каким он предстает в воображении. Бог – это толкователь жизни и истолкование всей Вселенной. Но человек бежит от Творца, делая вид, что его нет. Поэтому в отношении смерти остается то же самое – делать вид, что ее нет. Жизнестойкость любой идеологии проверяется в том числе ее способностью подготовить к смерти. То есть жизнестойкость мировоззрения проверяется его смертестойкостью. Если оно не знает, что делать со смертью, то откуда оно знает, что делать с жизнью? Чему посвятить себя, если жизненный путь закончится непонятно чем? Только непонятно чему и посвятить. Люди так и делают. Тем не менее, жизнь – одна сплошная инвестиция. Инвестиция во что?
Для подавляющего большинства населения этой планеты это инвестиция в себя. Это своего рода религия, но лживая, шаткая, коварная, обнаруживающая свою беспомощность под леденящим взглядом Аввадона. Живущие для себя, почувствовав его приближение, поймут, что абсолютно не готовы к встрече с ним –

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 4 мая 1856 года комитет церкви Маунт-Вернон в Бостоне с большой неохотой принял в члены церкви будущего евангелиста с мировым именем Дуайта Л. Муди. Дуайт Муди вырос в многодетной семье и был 7-м ребенком из 9. После смерти отца он был вынужден много и тяжело работать. Когда ему исполнилось 17, Дуайт переехал в Бостон, чтобы работать в обувном магазине своего дяди. Одним из требований дяди было посещение церкви, что Дуайт и сделал, хотя и с большой неохотой. Однако в апреле 1855 года Муди по-настоящему пережил рождение свыше. После того, как учитель его воскресной школы, Эдвард Кимбл, рассказал ему, как сильно Бог любит его. Это обращение положило начало становлению Дуайта Муди как евангелиста. Он практически сразу подал заявление на вступление в члены церкви, однако церковный совет отверг его кандидатуру, так как Муди имел очень слабые познания в христианском вероучении. Тем не менее, когда Дуайт обратился к церкви с той же просьбой во второй раз, церковный совет ее удовлетворил. И 4 мая 1856 года Дуайт Муди стал членом церкви Маунт-Вернон. В своих мемуарах Муди приводит слова своего учителя, Эдварда Кимбла, о нем. «Я действительно мало встречал людей, — писал Кимбл, — чьи умы были бы темнее, духовно темнее, чем был у него, когда он пришел в мой класс воскресной школы. Думаю, что комитет церкви Маунт-Вернон редко встречал более маловероятного кандидата на церковное членство, способного стать христианином с ясными и отчетливыми взглядами на евангельскую истину, дабы принести пользу в общественной сфере». И тем не менее, это стало началом становления пути одного из величайших евангелистов нового времени.
3: След в истории.

0: Петр Мамонов. У человека так не бывает, что он ровно стоит. Он либо устремляется ввысь, либо падает вниз. Нужно каждый день по чуть-чуть делать хорошие дела. Один день не сделал, проспал, все, лифт поехал вниз. Отсюда и уныние. Благодать-то ушла. Ежедневно нужно задавать себе вопрос, что я буду делать в четверг, если умру в среду.
1: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

если вы не можете прийти. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Евреям 10:25. Для того, чтобы быть убежденным в своей вере, мы все нуждаемся в Божьей помощи. И регулярное посещение церкви дает нам такую поддержку. Но что делать, если вы лишены возможности регулярно общаться с другими христианами? Не начнет ли ваш интерес к духовной жизни и вере гаснуть? Все зависит только от вас самих. Даже если болезни или другие обстоятельства не позволяют вам регулярно ходить в церковь, вы можете продолжать духовно расти. Бог предусмотрел для каждых особых обстоятельств специальные решения. В 1660 году Джон Биньян был заключен в Бетфордскую тюрьму за свою проповедническую деятельность. В течение 12 лет лишь ближайшим друзьям и родственникам

0: присутствовали на всех богослужениях. Вы можете молиться за церковь, за служителей, за миссионерскую работу. А те из нас, кто имеет возможность ходить в церковь, должны нести ее тем, кто лишен такой возможности. Когда дети Божьи не могут приходить в церковь, Он посылает ее к ним, через своих людей, через их любовь и заботу. Верующие, которых разделяет расстояние, все равно могут чувствовать себя вместе, потому что они едины во Христе.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Твердая рука и чистое сердце, взгляд в облака. Здесь никуда не деться, никуда не скрыться, никуда не смыться. Вокруг пелена событий, ты сам ученик и учитель. Не суди строго, это дорога. Всех тут бывает, заносит немного. Чтобы точно решить, кто с тобою груб, слушай голос души, не движение губ. Иногда жизнь меняет одна фраза. Сам сказал и сам наказан. Знай, твое я — это твоя семья. Это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал. Но если рядом они — победа, глория. Кого любишь ты, с ней храни мечты. Никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех — это ее успех. Твой провал — это твои понты. Не ври себе, не бойся мнения людей. Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней. Какая разница, что они крикнут в кураже? Не важно, что сейчас, важно, что потом скажут. Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей, в молчании любимой, в слезах своих детей. И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке. Твоя клетка — это всего лишь твои ошибки. Улыбнись, это твоя жизнь, и все у тебя сложится зашибись. Главное — чувствовать истину. Остальное не важно, а правда, правда своя у каждого. Ты такой один, и в этом ты прав. Значит, непобедим. И ты порвешь его, этот замкнутый круг. Удачи тебе. Удачи, мой друг.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разыскивается мертвый и живой. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. «Животвори меня на пути твоем» — Псалом 118, 37 стих. Удивительно, насколько привлекательной может быть для нас суета этого мира. Бог поместил Адама и Еву в сад и сказал: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И какое же дерево Ева нашла наиболее привлекательным? К какому дереву ее влекло? К запретному. Зло соблазнительно, привлекательно и крайне обманчиво. Людей влечет к запретному, потому что они ошибочно верят, что это принесет удовлетворение и довольство. «Если бы только это у меня было, я был бы совершенно счастлив». Реальность, однако, такова, что когда мы гонимся за запретным, мы чувствуем себя внутри еще более пустыми, чем раньше. Временные радости никогда не длятся долго. Бог уважает ваш выбор. Если мы выбираем гоняться за плотскими ощущениями, надеясь найти удовлетворение, Бог будет уважать ваш выбор. Но когда мы будем готовы отложить плотские поиски и искать духовные, Бог будет уважать этот выбор также. Мудр тот человек, который, как Давид, молился о Божьей помощи. «Охрани мои глаза, Господь! Хочу умереть для плотских искушений, оживи».

0: Веди меня на твоих путях. Отец, останови нас от погони за суетой, которая предлагает лишь ложные обещания удовлетворить нас. Мы хотим быть мертвыми для плоти и живыми для тебя, чтобы нам общаться с тобой и светить, как светят звезды вовеки. Аминь.
1: В эфире Свободное радио.
2: Свободное радио.
1: Вдохновляет. Проверено.

0: Марка.
1: Было 9 часов утра, когда его распяли. Над головой у него была надпись с указанием вины «Царь Иудеев». Вместе с ним распяли двух преступников, одного справа, а другого слева от него. Прохожие бранили его, презрительно качая головой, и говорили: «Эй, ты! Ну что, разрушил храм и в 3 дня построил? Спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал», — говорили они, — «а себя спасти не может. Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим». Даже те, что были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до 3 часов дня. А в 3 часа Иисус вскрикнул громким голосом: «Элои, Элои, лема сабахтани!» В переводе это значит: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: «Слышите, зовет Илию!» Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря: «Ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет». Иисус, вскрикнув громким голосом, испустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух, и сказал: «Поистине этот человек был Сыном Бога».

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Это случилось в 1524 году. Менна Симонсу было 28 лет, когда он начал свое служение священником. Кроме него в церкви было еще два человека. Один из них был пастором, он даже имел какое-то образование. Эти двое частично знали Библию. Симонс же в своей жизни никогда даже не брал ее в руки. Он боялся, что чтение ее могло ввести его в заблуждение. Два года Менна Симонс служил в церкви, никакого понятия не имея о слове Бога. Уже через год, разнося вино и хлеб, ему иногда приходила мысль о том, что это не тело и не кровь Христа, что хлеб и вино ему преподносит дьявол, чтобы увести его от веры. Иногда он каялся и плакал, но отделаться от этой мысли никак не мог. Наконец, Менна Симонс решил серьезно изучить Новый Завет. Благодаря милости и просвещению Господа, он с каждым днем все больше познавал истину. И вскоре многие стали видеть в нем евангельского проповедника. Каждый искал общения с ним. Мир любил Симонса, и он любил мир. Вскоре Менна Симонс вернулся в деревню, в которой родился. Он искал почести и славы. Уже многое познав из Священного Писания, он тем не менее не жил познаниями, а предавался греховной жизни и не приносил плода. Менна был молод и ничего, кроме выгоды, покоя, величия, имени и славы, не искал. Жизнь Симонса ничем не отличалась от жизни любого другого человека. Но вскоре Менна стала волновать то, что люди вокруг, как заблудшие овцы, искали истину, но попадали в разные секты. Менна Симонс стал просить Бога подарить ему новое сердце, из милости очистить его, дать ему мудрости и смелости, проповедовать его имя, его слово и его истину, не допуская фальши. Симонс начал проповедовать с кафедры покаяния, объявил настоящую войну греху, безбожию, идолопоклонству и формализму богослужения. Примерно через год к нему пришли несколько человек просить его взять на себя заботу о таких, как они. Священное Писание они понимали так же, как и Симонс. Они порвали с греховным миром и отдали свою жизнь тому, кто умер за них на кресте. Когда Симонс услышал их просьбу, то испугался. В мире царили страх и отчаяние. С одной стороны, он осознавал свое незнание, природную слабость, видел зло, тиранию, мощные секты, изощренность злых духов, осознавал, насколько тяжел крест, который ему придется нести. А с другой стороны, голод, лишение богобоящихся людей, которые блуждают в этом мире, как овцы без доброго пастыря. После долгого разговора Симонс попросил братьев молиться за это дело. И если на то будет воля Господа, то готов взять на себя эту заботу. Так повел Господь Менна Симонса, большого грешника. Он осветил его, дал ему покаяние, вывел из вавилонского плена, привел его в Иерусалим и призвал на это нелегкое служение. Симонс был благодарен Богу за то, что он дал ему желание освободиться от зла и творить добро. Бог употребил Менна Симонса для спасения людей. Множество людей смогли освободиться от пут суеверия, выдуманной людьми религии, а также постичь Божий план спасения человечества только по благодати через веру в Иисуса Христа.

Свободное радио.

0: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание Титу, 3 глава, 5 стих.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это не просто одно из библейских мест, это суть Евангелия. Во-первых, фраза «не по делам праведности» — это не отрицание добрых дел в принципе. Речь идет о делах, совершаемых с целью заслужить, заработать, стать достойным спасения. Это любые человеческие усилия, которые мы пытаемся представить Богу как основание для нашего спасения. Апостол категорически отвергает такую возможность. Вот что он говорит. «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение по благодати исключает всякую человеческую похвальбу. Если бы мы могли спастись своими заслугами, то Христос умер напрасно. Во-вторых, человек спасен по милости Бога. Милосердие – одно из главных качеств Бога. Тема Божьего милосердия часто встречается в Новом Завете, например, 1 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог любит человека. Для того, чтобы его спасти, Творец готов пойти на все. Любая попытка с нашей стороны показать свое достоинство, свою состоятельность, свои достижения для того, чтобы Бог полюбил нас, бессмысленны. Он уже любит нас. Он уже решил нас спасти. Он уже послал своего Сына, чтобы показать нам выход. Богу важно то, что мы делаем, но не для того, чтобы принять нас. Вот что говорит Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И еще, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Наше спасение зависит не от дел праведности, но от принятия Спасителя. Нам не нужно доказывать, что мы достойны спасения, но необходимо принять доказательство Бога, что Он любит нас, принять свое положение в Боге и жить внутри Его любви, жить жизнью спасенного от вечной погибели человека. И в этой жизни дела – это не плата за спасение, а благодарный ответ на уже полученную милость, естественный плод новой, возрожденной жизни в Духе. Мы творим добро не чтобы спастись, а потому что уже спасены. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: Это «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Всем нам хочется, чтобы наши труды были оценены по достоинству. Правда? Привет, друзья! С вами Катя. Писание говорит нам: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Христу». Конечно, хочется, чтобы твои усилия заметили люди, но гораздо важнее, чтобы их заметил Бог. Ну, а Он-то точно все замечает. Так что в Его воздаянии можно быть уверенным. Мы это на Свободном радио точно знаем.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит:
2: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
1: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
3: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
2: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
2: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
1: Но Иисус сказал ему в ответ:
4: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
1: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
3: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
0: Свободное радио рядом.

прёсках ночных наши звучат голоса. И даже если ты придёшь ко мне, даже если снова уйдёшь, это превращается в снег, это превращается в снег.

0: Наталья Мелешко. Покаяние души, ее таинство в глубине пред небесным Отцом, когда нищим, несчастным слепцом она грешницей Богу представится. Покаяние души, озарение, оправдание Голгофским крестом, Он над бездною стал ей мостом, там дано во Христе примирение. Покаяние души, пробуждение, осветит все божественный свет, и душа оживает в ответ, совершает Господь возрождение. Сознавая себя недостойною, перед милостью Вышней любви преклонится душа сокрушенная, но помилована и прощенная, и грехи оставляя свои, вдруг увидит себя окрыленною. Снизойдет благодать тихой поступью, исцеляя и душу, и дух, открывая и зрение, и слух, покаяние души, встреча с Господом.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного.

История христианских гимнов. «Ты познал ли силу крови?» Элайжа Олбрайт Хоффман родился в штате Пенсильвания, в США. Его отец был служителем церкви более 60 лет, что, вероятно, повлияло и на решение Элайджи пойти по его стопам. Музыкальное образование он получил от родителей и никогда не посещал музыкальную школу. Все музыкальное обучение было получено им на собраниях в церкви и в семье. В дополнение к пению в церкви, старший Хоффман ежедневно уделял время семейному поклонению, в котором пение гимнов являлось важной частью. Именно в эти моменты семейного поклонения Элайжа укрепился в любви к духовной музыке и в вере в Господа. После окончания средней школы Элайжа Хоффман пошел учиться в духовную семинарию и впоследствии был рукоположен на пресвитерское служение. За свою жизнь Элайжа Хоффман написал около 2000 гимнов и был редактором 50 сборников духовных песнопений.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя, настроиться на истину.
1: Язык формирует культуру, мышление и историю целых народов. Способ и окраска передачи информации влияют на нравственную составляющую социума. Чистота языка, культура общения и уровень агрессии в разговоре определяют наше место в обществе. Иаков называл язык неукротимым злом. И проблема не в коммуникации как таковой, а в том, что у нас внутри. Потому что, открывая рот, мы изливаем на собеседника все, что есть в нашем сердце. Что это? Сплетни, затаенные обиды, злость, надменность, снобизм. То, как мы общаемся с окружающими нас людьми, очень хорошо показывает, кто мы есть на самом деле. Язык нуждается в постоянном контроле, а сердце – в постоянном очищении. Попробуйте не язвить и не грубить раздражающему вас человеку, и вскоре вы заметите, как поменялся оттенок вашего общения с ним и как преобразилось ваше личное отношение к этому человеку. Мать Тереза говорила, что нам стоит делать что-то с любовью или не делать этого вовсе. Когда вы открываете рот или собираетесь написать комментарий в сети, подумайте об этом. Что принесут ваши слова? Пользу или вред? Наставление или боль? Утешение или раздражение? Успешной борьбы с языком.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Еще и потому мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв Божье Слово, которое услышали от нас, приняли его не просто как человеческое Слово, а воистину как Слово Бога, как силу, действующую в вас, потому что вы и верите. Ведь вы, братья, во всем стали подобны Божьим церквам Иудеи, верующим во Христа Иисуса, потому что вы терпите от своих соплеменников то же, что те от иудеев, убивших Господа Иисуса, как раньше они убивали пророков, а теперь изгнавших нас. Их дела неприятны Богу и превращают их во врагов всего человечества. Они мешают нам проповедовать язычникам спасительную весть. Всем этим они пополняют меру своих грехов, но Божий гнев настиг их раз и навсегда».
2: Ретро-музыка на свободном радио.

Привет всем! Кошки спят примерно 70% всей своей жизни. Хотел бы я посоветовать вам брать с них пример, но мудрец в книге «Притч» сказал следующее. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как разбойник. Так что всего в меру. Сил и бодрости вам! Ну и Свободное радио постарается вам в этом помочь.

0: Наталья Мелешко. Все в жизни надо пережить, путь до конца пройти, и чашу полную испить, и смысл обрести, эмоции все проявить, но не скатиться вниз, и научиться бы любить, оставив эгоизм. Своих не отрекаться слов на жизненном пути, все испытав, отвергнуть зло и к лучшему прийти. Все надо в жизни пережить, невзгоды и печаль, и песню новую сложить, и Бога повстречать, и радоваться вновь опять, обиды позабыв, и Божию любовь принять, души живой порыв.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 4 мая 1856 года комитет церкви Маунт-Вернон в Бостоне с большой неохотой принял в члены церкви будущего евангелиста с мировым именем Дуайта Л. Муди. Дуайт Муди вырос в многодетной семье и был 7-м ребенком из 9. После смерти отца он был вынужден много и тяжело работать. Когда ему исполнилось 17, Дуайт переехал в Бостон, чтобы работать в обувном магазине своего дяди. Одним из требований дяди было посещение церкви, что Дуайт и сделал, хотя и с большой неохотой. Однако в апреле 1855 года Муди по-настоящему пережил рождение свыше. После того, как учитель его воскресной школы, Эдвард Кимбл, рассказал ему, как сильно Бог любит его. Это обращение положило начало становлению Дуайта Муди как евангелиста. Он практически сразу подал заявление на вступление в члены церкви, однако церковный совет отверг его кандидатуру, так как Муди имел очень слабые познания в христианском вероучении. Тем не менее, когда Дуайт обратился к церкви с той же просьбой во второй раз, церковный совет ее удовлетворил –